за осенью. Красное лето придет, придет, зашумят сады, клены пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет, указала судьба. Дороги разные,

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

где-то проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.
1: Только слова.
0: Ты моя единственная любовь.

только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его в

И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал.

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

0: упрощал, но ночью за окном темно, и она улетала.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

мой легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На обеспечение непрерывности региональных перевозок выделят 9 800 000 евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, который предусматривает выделение дополнительных 9 854 000 евро на обеспечение непрерывности услуг общественного транспорта. Финансирование необходимо, чтобы обеспечить выполнение действующих договоров об услугах общественного транспорта, сохранить сеть маршрутов регионального значения в объеме 2025 года и обеспечить непрерывность услуг общественного транспорта до конца 2026 года. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс сообщил, что, несмотря на решение правительства, акция протеста перевозчиков в среду, 16 сентября, состоится, поскольку выделенные средства – это непокрытые обязательства государства в этом году, в то время как перевозчики требуют изменения индексации долгосрочных договоров и обеспечения дополнительного финансирования для покрытия значительного роста расходов. В министерстве сообщают, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования на региональные перевозки министерство сообщает, в сотрудничестве с автотранспортной дирекцией, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. В целом, чтобы устранить многолетнюю нехватку финансирования и решить наболевшие проблемы, отрасли необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, что предстоит оценить в контексте возможностей текущего бюджета. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду 16 сентября, размер штрафа за невыполненные рейсы может превысить 100 тысяч евро, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты автотранспортной дирекции показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 тысяч евро. В свою очередь Ошиньекс заявил, что перевозчики считаются с тем, что к ним применят штраф. Но акция протеста – это шаг от чаяния, потому что перевозчики хотят добросовестно выполнять условия договора, а не расторгать их, так как это не решит проблему с увеличением бюджетной базы. В акции протеста «День без регионального общественного транспорта» примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет до 60 тысяч пассажиров. Перевозчики, которые примут участие в акции, не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправление. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Доброе утро всем вам. Здравствуйте, друзья. Среда наступила сегодня уже, как быстро времечко пролетело, 16 сентября. Я вас всех приветствую. Вы знаете, погода прекрасная. Вчера, могу сказать, очаровал меня вечер в Юрмале по сравнению с вечером в Риге. Ну, в Риге тоже было неплохо, я хочу сказать. Был в Риге днем, а вечером приехал, значит, домой, вышел из автомобиля. И, вы знаете, такой прям резкий, хвойный такой, хвойный, влажный воздух попал в нос, ударил в голову, практически опьянил. Сравни, не знаю, какому количеству напитков спиртных, наверное, большому. В общем, друзья мои, сейчас очень хорошо, во всяком случае, было вчера в Юрмале. Ну, если вы любите природу, если вы любите хвойный, такой прекрасный хвойно-морской воздух. Вот, ну, скоро, говорят, Сигулда, да, на подходе, значит, и вот эти вот желтые красивые деревья осенние, ну, все это впереди. еще есть время к этому подготовиться и насладиться какими-то другими вещами. Ну а сегодня, друзья, мы наслаждаемся, отмечаем день пластилина Плейдо. Сегодня день гуакамоле, день хлеба с корицей и изюмом. Сегодня праздник нелегального питья. Вот так вот. Значит, день рождения Джульетта, день школьного рюкзака, день работающих родителей. А также сегодня день завитушек, кудряшек, локонов и вензелей. А, ну, вот такой кто-то праздник придумал, не знаю, кто и зачем, но, тем не менее, кудрявым тоже надо что-то отмечать. И еще один праздник под названием «Домна Добродородная». Это народный православный праздник. О нем более подробно расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Всем здравствуйте, я Кирилл Низовцев. В ближайшие три часа буду вместе. Надеюсь, настроение прекрасное. А если нет, то, ну, как известно, поднимем, да? Ну, мы не то, что там «Ай-яй-яй» кричим. Мы по-другому. Мы, знаете как, хорошей информацией, какими-то теплыми словами, душевной музыкой. Все это вместе на вас повлияет 100%, и мы попадем в яблочко. Доброе утро, поехали!
0: Доброе утро!
5: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: из последних новостей.
1: В Рижской думе заявили о новой проблеме чиновников, друзья мои, сейчас вы упадете, заваливают многостраничными обращениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Власти хотят ограничить их объем и разрешить отвечать на такие письма с помощью непосредственно того же, как говорится, алаверды, искусственного интеллекта. Департамент городского развития Рижской думы столкнулся с резким ростом количества обращений, созданных таким образом. Проблема возникла на фоне реорганизации департамента и пересмотра его ресурсов. Сейчас ведомство испытывает критическую нагрузку за большое количество поступающих заявлений. По словам руководителя комитета городского развития Эдгара Берхольца, содержание обращений показывает, что значительная их часть подготовлена с использованием инструментов ИИ. Такие заявления часто оказываются очень объемными, содержат большое количество аргументов, ссылки на различные нормативные акты. При этом приведенная в них информация не всегда соответствует фактическим обстоятельствам и реальной правовой ситуации. После того, как чиновники направляют ответ, уже через несколько дней они могут получить новое письмо объемом несколько десятков страниц. В качестве примера приводит одного человека, который примерно за год направил более 100 различных заявлений, связанных с объектами в Кенгараксе. Этот человек регулярно обращается и в другие муниципальные учреждения, создавая дополнительную административную нагрузку. Пока идет реорганизация департамента, реализуются меры по сокращению бюрократии, строительные инспекторы и юристы вынуждены все больше времени тратить на чтение очень объемных заявлений и подготовку ответов вместо выполнения своих непосредственных обязанностей и обследования объектов. Если раньше заявления в основном занимали несколько страниц, то сейчас их объем значительно увеличился, и на рассмотрение, оценку, подготовку ответов требуется дополнительное время. И по мнению, значит, чиновника, необходимо изменить нормативные акты и предоставить муниципалитету право отвечать на созданные с помощью ИИ письма, также при помощи ИИ, например, для подготовки ссылок на соответствующие нормативные акты. Такие искусственно созданные заявления уже сейчас перегружают работу муниципальных учреждений, создают риски безопасности. Считаю, что необходимо срочно усовершенствовать закон об обращениях, предоставив муниципалитету право оставлять без рассмотрения явно несоразмерные и повторные запросы, а также разрешить давать короткие, лаконичные ответ только по существу дела. Одновременно следует ограничить объем заявлений, чтобы простые вопросы не превращались в научные работы. Для этого, значит, можно использовать портал Latvia.gov.lv, превратив обращение в свободной форме в структурированные электронные услуги. При этом можно было бы ограничить количество символов в обращении, число приложений, а также использовать электронный адрес как дополнительный фильтр безопасной идентификации. Кроме того, Берхольц считает, что чиновникам также следует разрешить использовать инструменты ИИ для подготовки ответов, мы уже это поняли. Ну и, конечно, люди, простые люди, значит, естественно, сразу, значит, находят соль вопроса, суть дела. Значит, вот что пишут в интернетах ваших. Не хотят работать от слова совсем чиновники. Да, ну, с одной стороны, не хотят, а с другой стороны, все-таки... Если, значит, им такие письма приходят, почему они не могут на них отвечать таким же образом? Вообще, вы знаете, я тоже как-то слушал недавно Авторадио Латвия, и, значит, одна песня хорошая, не буду говорить, какая прозвучала, и мы ехали в машине с сыном, значит, и он сказал, это ИИ, папа. Я говорю, да нет, это прекрасная песня на Авторадио Латвии, не бывает ИИ. Зашел в интернет, почитал, действительно написано, что говорят, что песня, возможно, создана с помощью искусственного интеллекта, потому что голос у певицы в разных песнях совершенно разные. То есть, получается, певица как непосредственно автор выступает, значит, а ИИ как исполнитель, да, этой композиции. Интересно. Вообще, сейчас, конечно, с помощью ИИ много создается, и афиши создаются, и, знаете, вот я вижу где-нибудь в Фейсбуке рекламу каких-то мероприятий, значит, и, значит, там, не знаю, кандидатов рассматривают на должность, работу ищут, вакансии какие-то, и все в одном стиле сделано, и красивая картиночка, значит, красиво сделанный текст. Я понимаю, что это сделано в ИИ, то есть ты открываешь специальную программу, запускаешь туда данные, которые тебе нужно внедрить, и, значит, система создает тебе картинку сама по одному, как бы, типовому какому-то такому примеру. Но честно скажу, я вообще как бы человек честный и прямой, и, в общем-то, всегда как-то по своему настроению, по интуиции, ну, определяю, да, что хорошо, что плохо. Но вот мне ИИ не заходит. Почему-то я не верю в это совершенно. Вот. Вот не знаю, почему кажется, что это инородное, что это чуждое, ну, что-то такое вот надолго неприживущийся. Наверное, так. Но это мое мнение, может быть, значит, я не прав. Вот. А что касается писем чиновникам, то я могу написать, если что, обращайтесь, красивое письмо. Умею, использую только обычно факты, никогда не пишу пустых слов, значит, и могу грамотно сформулировать мысли. Поэтому, если что, 50 евро письмо я сделаю. Шутка, шутка. Бесплатно. Ну, только близким, конечно. Друзья, мы такие новости. В общем, рассказал про чиновников и немножко поговорили про... И программа наша продолжается. Без и замечу.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
4: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
5: В театре Чехова будет...
6: Тише!
5: Что такое?
6: По-русски об искусстве нельзя.
5: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
6: Что еще ты мне не скажешь?
5: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
6: Один за всех.
5: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
6: Цитаты и стихи можно.
7: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
6: Понравилось?
5: Поэт.
6: Где встретимся?
5: Встретимся в Чехове.
8: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День будет благоприятным для новых начинаний.

0: новости он обязательно позже ответит вам взаимностью. Львы, стоит сделать акцент на карьере, у вас появятся новые возможности для продвижения по карьерной лестнице. Все остальные дела оставьте на потом. Девы, нужно уделить внимание здоровью, не стоит все пускать на самотек, так как потом ситуация может только усугубиться. Лучше решать все проблемы сразу. Весы, если вас что-то беспокоит в отношениях со второй половинкой, то вы сможете сегодня расставить все точки над «и», откровенно поговорите и наконец-то выясните, что вы можете сделать для того, чтобы вам было хорошо вместе. Скорпионы, день наделяет вас творческими способностями, займитесь тем, что отвлекает вас от грустных мыслей, подарит вдохновение, настройтесь на позитивный лад. Стрельцы, день будет благоприятным для обустройства дома, поэтому если вы давно уже хотели начать ремонт, то самое время это сделать, хватит откладывать все на потом. Козероги, ваши планы могут резко измениться, однако если вы будете гибкими и сможете быстро адаптироваться, то в целом день пройдет очень даже хорошо. Водолеи, не мешало бы подумать об инвестициях. Звезды говорят, что этот день будет прекрасным днем, чтобы вложить деньги в какой-то перспективный проект. И, наконец, рыбы, ваша интуиция будет на пике, поэтому в этот день вам стоит к ней прислушаться, тогда у вас все сложится на ура. Вот и весь звездный прогноз на день сегодняшний.
1: Звездный прогноз.

как стиральная доска, и качает грузовик наш, и трясет, из груди никак не выскочит тоска, и обидой по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки, в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полом, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было и вот так, на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег, до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города, я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

вот и еду, и печаль невелика, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

0: Синоптиков сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама. На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: Ох, сегодня поговорим про душевное. Вечера становятся холодными, и хочется посидеть дома, а лучше у кого-то в гостях, и чтобы чаем желательно напоили с конфетками-бараночками. Поговорим про историю тульского самовара. Изобретен он был отнюдь не в России, а еще в Древнем Риме, назывался тогда аутепса. Впрочем, принцип работы особо не изменился с тех пор. Внутри емкости находится жаровня, в которой происходит горение. В эту емкость заливается вода, которая таким образом нагревается. Самовар отличается тем, что ему не нужен внешний огонь или печь для нагрева, и, что более важно, он способен на долгое время сохранять воду горячей. История тульского самовара насчитывает уже несколько столетий. Есть легенда, что он был привезен в Россию Петром I, но на самом деле это не является правдой, поскольку первые упоминания о самоваре появились лишь в 1746 году, а Петр умер, как вы, наверное, помните, в 1725. Я помню по урокам истории. До сих пор точно неизвестно, кто завез самовар в России, но такая диковинка заинтересовала россиян. Вскоре открыли специальные производства, поскольку в те времена их делали из меди либо латуни, то неудивительно, что первые образцы появились именно на Урале, где была развита металлодобыча. Но почему самовар тульский? Все очень просто. Для изготовления нужен был не только металл, но и люди, способные его обрабатывать. В те времена именно Тула славилась своими оружейными мастерами. Это и стало причиной того, что с течением времени самовары стали изготовлять в Туле. К тому же близость к Москве и Питеру, где сбывали большую часть продукции, также способствовала перемещению производства именно туда. В 1778-м братья Назар и Иван Лисицын сделали первый тульский самовар. Спустя 25 лет появилась самоварная фабрика, на которой работало 26 человек, а ее оборот составлял по тем временам немыслимую сумму – 1500 рублей. А если через 25 лет в Туле насчитывалось уже 28 предприятий, которые производили 120 тысяч экземпляров ежегодно, то, сами понимаете, разве не Тула, в общем-то, родина самоваров тульских, да? Конечно, Тула. Кстати говоря, тульскими называют целый ряд самоваров, выпускавшихся на протяжении многих лет. Самой известной моделью экземпляр «Паричко», который имел преимущество. Во-первых, он был универсальный, мог работать как на жидком, так и на твердом топливе. Во-вторых, он был безопасен, поскольку не сгорал даже в случае отсутствия в нем воды. И, наконец, в-третьих, обладал максимальной теплоэффективностью. И в 50-е годы 20 века прекратился массовый выпуск самоваров. В настоящее время изготавливается небольшое количество изделий, ну, конечно, в качестве сувениров. Но многие, конечно, покупают до сих пор где-то на блошиных рынках, где-то в антикварных лавках. Я помню, что у моей бабушки с дедушкой тоже был самовар, но как-то активно его не использовали. Ну, просто это было не актуально, да как-то, честно говоря, и неудобно. А когда электрочайники появились, ой, да это вообще, в общем-то, заставило самовары уйти просто на какой-то последний план. Хотя сейчас, может быть, неплохо поднять эту самую тему. И в качестве, значит, такого прикола, да, немножко возвращения в историю, попользоваться. Ну, давайте, вам всем приятного чаепития. Пусть у вас все будет вкусно и душевно.
0: То время.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Boris Brejcha, Latvia, 23. Octobris, Xiaomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismas scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Xiaomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: последних новостей.
1: Госкомпания «ВАЛ» с некостами и пашами вместе с Рижским самоуправлением, управлением Рижского свободного порта, представила ход строительства трех важных для развития Кунзинсалы инфраструктурных объектов. Этот район уже давно связан с промышленным развитием, производством и ростом порта. Устойчивое развитие невозможно без сотрудничества на всех этапах реализации проектов от планирования до согласованного строительства. Одновременное развитие новых инфраструктурных объектов открывает значительно больше возможностей для привлечения частных инвестиций и будет способствовать более динамичному развитию района. Значит, в комплексе пограничного контроля на Кунзинсалу уже завершено строительство ограждающей конструкции, установлена рентгеновская система для контроля грузов, а также солнечная электростанция, которая должна повысить энергетическую автономность объекта. Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей. На данный момент выполнено около 80% всех строительных работ. Здание планируется сдать в эксплуатацию до конца года, чтобы с апреля следующего службы могли начать полноценную работу на объекте. Развитие показывает, как целевые инвестиции в крупную инфраструктуру создают новые возможности для всего города. Современная транспортная инфраструктура важна для развития бизнеса и для более удобной и безопасной повседневной жизни рижан. Такие проекты, которые связывают город с портом, улучшают транспортные потоки, позволяют укреплять конкурентоспособность Риги и одновременно сокращать ненужный поток тяжелого транспорта через центр. Мы продолжим реализовывать крупные проекты развития, потому что именно долгосрочное планирование и смелые инвестиции позволят готовить Ригу к будущим вызовам, сказал мэр Вестурс Клейнбергс. И в этом году также планируется завершить совместный проект Рижского самоуправления и управления Рижского свободного порта по совместительству, по строительству транспортной эстакады от улицы Твайка до Кунзинсалы. Помню, что об этом мы тоже с вами как-то говорили. И, значит, в эксплуатацию он будет сдан новый мост через Саркан-Даугу. Этот объект не только масштабный, но и технически сложный. Он состоит из 8 эстакад. Новый транспортный путепровод обеспечит прямое соединение Кунзинсалы с сетью основных городских магистралей Риги, улучшит передвижение грузового и военного транспорта к портовым терминалам и обратно. Кроме того, он должен укрепить деловую среду, где одновременно развивается устойчивая энергетика, современная промышленность и интеллектуальная логистика. И, значит, в сочетании с Восточной магистралью и Даудерсальским путепроводом новый объект позволит существенно сократить поток грузовиков через центр Риги и снизить нагрузку на городскую транспортную инфраструктуру. Значит, рядом с новой эстакадой будет построен один из самых современных в Европе портовых контрольно-пропускных пунктов. Я уже пытаюсь сократить, очень много информации. Значит, пункты обеспечат движение авто по 6 полосам, цифровой обмен данными о грузах, использование систем машинного зрения для идентификации транспорта людей, также интеграцию с информационными системами контрольных служб в рамках единого решения для безопасного доступа на территорию порта. Проект реализуется при софинансировании фонда сплочения ЕС. Общая стоимость 83 почти миллионов евро. Значит, и, в общем, как бы тут про деньги, кто платит, но это, наверное, уже не так важно. Главное же нам, понимаете, результат. А вот я смотрю фотографии, я так понимаю, уже это сделано и построено. Это не рендеры, наверное, компьютерные, судя по всему. И, знаете, выглядит очень хорошо и неплохо. Но я сейчас о другом хочу поговорить. Пусть все будет, пусть растет, развивается Рига. Это прекрасно, очень много новых объектов появилось, и инфраструктура расширяется. Это шикарно. Очень, кстати, много новых велодорожек. И некоторые улицы в центре города, кстати говоря, вы знаете, вот мне непонятно, зачем, почему. По-моему, под Зирнову я шел, да, и там, значит, все перекопано было, а сейчас там сузили, то ли, может быть, не Зирнову, может быть, параллельно улице, и боюсь ошибиться, значит, и сделали одну такую маленькую полосочку посерединке для движения автомобилей, и по бокам на не без того, значит, узкой улице, да, значит, по бокам от этой дорожки автомобильной сделали велодорожки слева и справа, а там еще и тротуары. Значит, ну, в общем, как бы пробка будет, наверное, вечной, судя по всему. А может быть и нет, не знаю. Но если раньше там еще две машины, значит, умещались, то сейчас, ну, там одна, дай бог, заедет. В общем, как бы так тяжко. Ну, в общем, в любом случае что-то меняется. Хорошо это или плохо, не знаю. Но, во всяком случае, красиво это 100%. Красиво это 100%. Но хочу, дегать, ложку дегтя в бочку меда кинуть. Вот, в Юрмале, вот я вчера в очередной раз ехал здесь недалеко от своего дома. Улица, на которой я живу, прекрасно асфальтирована. Асфальт был сделан не так давно, шикарно. А соседние улицы, слушайте, ну, яма на яме. Ребята, Булдури, ну, практически центр Булдури. Ну, красивые такие места достойные. Почему так? Почему нельзя просто залить, сделать нормальную асфальтовую дорожку? Пашку. Объясните мне, пожалуйста. Вот надо обратиться теперь уже к мэру Юрмалы. А, все, сказал, друзья мои, такие новости, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: В Риге 8 часов утра.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Снижение ставки НДС на топливо противоречило бы правилам ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Снизить ставку налога на добавленную стоимость на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского Союза, сообщили в Министерстве финансов, комментируя предложение снизить ставку НДС на топливо с 21 до 12% до конца этого года. Минфин поясняет, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС. Его применение регулируется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки налога на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом сдержать рост цен на топливо зависит не только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС определяется общими правилами.
1: Про изменения.
2: Во вторник правительство утвердило порядок содержания, учета и дрессировки собак, которые когда-либо нападали на людей или других животных. Новые требования призваны снизить угрозу общественной безопасности и будут действовать в период административного производства или уголовного процесса. В частности, таких собак нельзя будет оставлять без присмотра в общественных местах, а их владельцы должны будут пройти обучение. Министерство земледелия указывает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, который находится во время административного производства или уголовного процесса во владении владельца или держателя, необходимо будет выгуливать таким образом, чтобы предотвратить возможный риск повторного нападения. Такую собаку необходимо выгуливать на прочном поводке, длина которого обеспечивает эффективный контроль над животным в конкретной ситуации. В местах с интенсивным движением людей собака должна находиться на коротком поводке, чтобы снизить риск угрозы для окружающих людей и животных. В свою очередь, на территориях, где мало людей и отсутствует угроза для окружающих, новые правила разрешают использовать более длинный поводок. Это позволит собаке свободнее двигаться и проявлять естественное поведение. Кроме того, на собаку необходимо будет надеть намордник с закрытой передней частью, не позволяющий укусить человека или другое животное. Намордник можно не использовать, если это рекомендовал специалист по поведению собак и животное прошло обучение послушанию. Согласно новым правилам, выгуливать собаку должен человек, достигший как минимум 18-летнего возраста и способный контролировать поведение животного. В министерстве поясняют, что совершеннолетний способен более объективно оценить конкретную ситуацию, которая может возникнуть во время прогулки, и соответствующим образом действовать с собакой, чтобы предотвратить ее нападение. Во время прогулки один человек может выгуливать только одну собаку, обеспечивая полноценное внимание и контроль над конкретным животным. При этом совместные прогулки, во время которых несколько людей выгуливают своих собак, не запрещены. Министерство земледелия отмечает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, нельзя будет оставлять без присмотра за пределами территории, находящейся во владении владельца или держателя. Например, запрещается оставлять такую собаку, привязанную у магазина или в другом общественно доступном месте. Новые правила также предусматривают, что владелец или держатель, проявивший агрессию собаки, должен будет пройти с ней обучение по послушанию. Обучение должно быть пройдено в течение 12 месяцев после вступления решения в силу.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Здравствуйте вам, второй час доброго утра и 16 сентября. Сегодня среда на календаре, мы продолжаем Домна Добродная, так называется народный праздник, который отмечается в народе сегодня. Праздник отмечают сжиганием хлама и мусора. Это то, что мне нужно. У меня много что-то накопилось. Вы знаете, даже когда несколько вещей старых накапливается, кладешь их в стопочку. Ощущение, что она просто огромная, а вещей-то всего лишь раз плюнуть. Вот так вот. А если, значит, не одна стопочка, а две, три, это получается, ну, как-то совсем уже не очень хорошо, да? Вот, поэтому внимательно, друзья, мы следим за своими вещами. Многие, кстати, продают свои старые вещи, даже это получается, люди покупают за какие-то небольшие деньги, но все равно деньги. И я не умею это делать, это для меня сложно. Даже хорошую вещь, крупногабаритную и задешево, я, вы знаете, редко когда могу продать. Вот сейчас матрас продаю, никто не покупает, вроде и недорого, никому не надо. Но бывает так. Значит, в этот день традиционно наводят порядок в доме нежилых жилых пристройках. Все, что считается ненужным, дряхлым, старым, вечером сжигается вместе с ботвой от картофеля. Считается, что так можно получить удачу и благополучие на целый год. В некоторых местах этот обряд проводят наоборот, принося в дом всякие ветхие пожитки, и также считают, что это приведет к успеху и достатку. В селах, деревнях, на столбы у ворот, около крыльца, под клюки у крыши, хлева и на колья вокруг огорода развешивают изношенные лапти. Примета гласит, что эта обувь отведет не только с глаз, но и нечистую силу от всей семьи, хозяйства и скотины. Тот, кто берет из дома весь мусор и спалит его, будет счастлив до следующей осени. И если в этот день пойдет дождь, такая же погода будет еще 7 дней. Ну, если даже дождь пойдет, бог с ней, с этой погодой. Главное, чтобы на улице было не холодно, не морозно. Вот я считаю так. В общем, всем привет, друзья мои. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Программа «Авторадио Латвия» продолжается для вас. Едем вперед.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День будет благоприятным для новых начинаний. Подумайте о том, как найти еще один источник дохода. Так у вас будет меньше времени для грусти и больше пользы для себя. Тельцы. Им стоит не только подумать о том, как заработать больше денег, но и о том, как правильно ими распоряжаться. Не стоит сразу все тратить. Лучше отложите какую-то часть на черный день. Близнецы. Вы будете настроены очень доброжелательно весь день, благодаря чему сможете установить новые связи. Больше общайтесь с хорошими людьми, так как они могут сыграть важную роль в вашей жизни. Раки. Кому-то может потребоваться ваша поддержка. Приложите максимум усилий для того, чтобы помочь человеку преодолеть трудности. Он обязательно позже ответит вам взаимностью. Львы. Стоит сделать акцент на карьере. У вас появятся новые возможности для продвижения по карьерной лестнице. Все остальные дела оставьте на потом. Девы. Нужно уделить внимание здоровью. Не стоит все пускать на самотек, так как потом ситуация может только усугубиться. Лучше решать все проблемы сразу. Весы. Если вас что-то беспокоит в отношениях со второй половинкой, то вы сможете сегодня расставить все точки над «и», откровенно поговорить и наконец-то выяснить, что вы можете сделать для того, чтобы вам было хорошо вместе. Скорпионы. День наделяет вас творческими способностями. Займитесь тем, что отвлекает вас от грустных мыслей, подарит вдохновение. Настройтесь на позитивный лад. Стрельцы. День будет благоприятным для обустройства дома, поэтому если вы давно уже хотели начать ремонт, то самое время это сделать. Хватит откладывать все на потом. Козероги. Ваши планы могут резко измениться, однако если вы будете гибкими и сможете быстро адаптироваться, то в целом день пройдет очень даже хорошо. Водолеи. Не мешало бы подумать об инвестициях. Звезды говорят, что этот день будет прекрасным днем, чтобы вложить деньги в какой-то перспективный проект. И, наконец, рыбы. Ваша интуиция будет на пике, поэтому в этот день вам стоит к ней прислушаться. Тогда у вас все сложится на ура. Вот и весь звездный прогноз на день сегодняшний.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Стало известно, сколько штрафов в день выписывается нарушителям в латвийской столице с помощью камер контроля скорости движения. Как оказалось, счет идет ежедневно на сотни. В прошлом году было зафиксировано более 93 тысяч нарушений, что в среднем 253 штрафа в день. В этом году за 7 месяцев нарушили более 55 тысяч раз. Отметим, что у полиции самоуправления нет стационарных радаров, они шустрят на трафарированных патрульных машинах с радарами или на нетрафаретах, где используются автоматизированные устройства контроля скорости. В первую очередь дежурят возле учебных заведений и в жилых зонах, то есть чаще всего там, где скорость движения ограничена 30 или 20 километрами в час. В статистическую сводку госполиции попадают лишь случаи, когда на месте нарушения составляется протокол, а это от 10 до 30 инцидентов в сутки. Остальное прилетает в виде писем счастья. Остаемся предельно внимательными, помним, что сегодня стартовала всеевропейская недельная акция безопасности движения под эгидой Roadpol. Полиция при этом обещает быть еще более бдительной на латвийских дорогах. Перейдем к текущей обстановке в латвийской столице. 5 баллов на мониторе, загруженность дорог составляет 57% и порядка 40 заторов, среди которых выделяется район перекрестка Круспилс и Гранита, Густава Земгала-Гатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали, в Пардаугаве улица Даугавгривас, а также участок Лелрбас-Каунцема и далее Вантовый мост. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.

0: из последних новостей.
1: В Рижской думе заявили о новой проблеме чиновников, друзья мои. Сейчас вы упадете. Заваливают многостраничными обращениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Власти хотят ограничить их объем и разрешить отвечать на такие письма с помощью непосредственно того же, как говорится, алаверды искусственного интеллекта. Департамент городского развития Рижской думы столкнулся с резким ростом количества обращений, создано таким образом. Проблема возникла на фоне реорганизации департамента и пересмотра его ресурсов. Сейчас ведомство испытывает критическую нагрузку за большое количество поступающих заявлений. По словам руководителя комитета городского развития Эдгара Берхольца, содержание обращений показывает, что значительная их часть подготовлена с использованием инструментов ИИ. Такие заявления часто оказываются очень объемными, содержат большое количество аргументов, ссылки на различные нормативные акты. При этом приведенная в них информация не всегда соответствует фактическим обстоятельствам и реальной правовой ситуации. После того, как чиновники направляют ответ, уже через несколько дней они могут получить новое письмо объемом несколько десятков страниц. В качестве примера приводит одного человека, который примерно за год направил более 100 различных заявлений, связанных с объектами в Кенгараксе. Этот человек регулярно обращается и в другие муниципальные учреждения, создавая дополнительную административную нагрузку. Пока идет реорганизация департамента, реализуются меры по сокращению бюрократии, строительные инспекторы и юристы вынуждены все больше времени тратить на чтение очень объемных заявлений и подготовку ответов вместо выполнения своих непосредственных обязанностей и обследования объектов. Если раньше заявления в основном занимали несколько страниц, то сейчас их объем значительно увеличился, и на рассмотрение, оценку, подготовку ответов требуется дополнительное время. И по мнению, значит, чиновника, необходимо изменить нормативные акты и предоставить муниципалитету право отвечать на созданные с помощью ИИ письма, также при помощи ИИ, например, для подготовки ссылок на соответствующие нормативные акты. Такие искусственно созданные заявления уже сейчас перегружают работу муниципальных учреждений, создают риски безопасности. Считаю, что необходимо срочно усовершенствовать закон об обращениях, предоставив муниципалитету право оставлять без рассмотрения явно несоразмерные и повторные запросы, а также разрешить давать короткие лаконичные ответ только по существу дела. Одновременно следует ограничить объем заявлений, чтобы простые вопросы не превращались в научные работы. Для этого, значит, можно использовать портал Latvia.gov.lv, превратив обращение в свободной форме в структурированные электронные услуги. При этом можно было бы ограничить количество символов в обращении, число приложений, а также использовать электронный адрес как дополнительный фильтр безопасной идентификации. Кроме того, Берхольц считает, что чиновникам также следует разрешить использовать инструменты ИИ для подготовки ответов, мы уже это поняли. Ну и, конечно, люди, простые люди, значит, естественно, сразу, значит, находят соль вопроса, суть дела. Значит, вот что пишут в интернетах ваших. Не хотят работать от слова совсем чиновники. Да, ну, с одной стороны, не хотят, а с другой стороны, все-таки... Если, значит, им такие письма приходят, почему они не могут на них отвечать таким же образом? Вообще, вы знаете, я тоже как-то слушал недавно авторадио Латвия, и, значит, одна песня хорошая, не буду говорить, какая прозвучала, и мы ехали в машине с сыном, значит, и он сказал, это ИИ, папа. Я говорю, да нет, это прекрасная песня, на авторадио Латвии не бывает ИИ. Зашел в интернет, почитал, действительно написано, что говорят, что песня, возможно, создана с помощью искусственного интеллекта, потому что голос у певицы в разных песнях совершенно разные. То есть, получается, певица как непосредственно автор выступает, значит, а ИИ как исполнитель, да, этой композиции. Интересно. Вообще, сейчас, конечно, с помощью ИИ много создается, и афиши создаются, и, знаете, вот я вижу где-нибудь в Фейсбуке рекламу каких-то мероприятий,

0: как-то по своему настроению, по интуиции, ну, определяю, да, что хорошо, что плохо. Но вот мне ИИ не заходит. Почему-то я не верю в это совершенно. Вот, вот не знаю, почему кажется, что это инородное, что это чуждое, ну, что-то такое вот надолго не приживущееся. Наверное, так. Но это мое мнение, может быть, значит, я не прав. Вот. А что касается писем чиновникам, то я могу написать, если что, обращайтесь, красивое письмо. Умею, использую только обычно факты, никогда не пишу пустых слов, значит, и могу грамотно сформулировать мысли. Поэтому, если что, 50 евро письмо я сделаю. Шутка, шутка. Бесплатно. Ну, только близким, конечно. Друзья, мы такие новости. В общем, рассказал про чиновников и немножко поговорили про и программу. Наша продолжается без ИИ, замечу.
1: Из последних новостей.
2: А я люблю дорогу. Люблю свою дорогу. И чтоб дорога не кончалась никогда. Со мною Авторадио. Со мною Авторадио.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться, наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться, с тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю, только прошу, не подведи, умоляю.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.
3: В театре Чехова будет...
4: Тише!
3: Что такое?
4: По-русски об искусстве нельзя.
3: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
4: Что еще ты мне не скажешь?
3: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
4: Один за всех.
3: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
4: Цитаты и стихи можно.
5: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
4: Понравилось?
3: Поэт.
4: Где встретимся?
3: Встретимся в Чехове.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Госкомпания «ВАЛ» с не кустами и пашами вместе с Рижским самоуправлением, управлением Рижского свободного порта, представила ход строительства трех важных для развития Кунзинсалы инфраструктурных объектов. Этот район уже давно связан с промышленным развитием, производством и ростом порта. Устойчивое развитие невозможно без сотрудничества на всех этапах реализации проектов, от планирования до согласованного строительства. Одновременное развитие новых инфраструктурных объектов открывает значительно больше возможностей для привлечения частных инвестиций и будет способствовать более динамичному развитию района. Значит, в комплексе пограничного контроля на Кунзинсалу уже завершено строительство ограждающей конструкции, установлена рентгеновская система для контроля грузов, а также солнечная электростанция, которая должна повысить энергетическую автономность объекта. Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей. На данный момент выполнено около 80% всех строительных работ. Здание планируется сдать в эксплуатацию до конца года, чтобы с апреля следующего службы могли начать полноценную работу на объекте. Развитие показывает, как целевые инвестиции в крупную инфраструктуру создают новые возможности для всего города. Современная транспортная инфраструктура важна для развития бизнеса и для более удобной и безопасной повседневной жизни рижан. Такие проекты, которые связывают город с портом, улучшают транспортные потоки, позволяют укреплять конкурентоспособность Риги и одновременно сокращать ненужный поток тяжелого транспорта через центр. Мы продолжим реализовывать крупные проекты развития, потому что именно долгосрочное планирование и смелые инвестиции позволят готовить Ригу к будущим вызовам, сказал мэр Вестурс Клейнбергс. И в этом году также планируется завершить совместный проект Рижского самоуправления и управления Рижского свободного порта по совместительству, по строительству транспортной эстакады от улицы Твайка до Кунзинсалы. Помню, что об этом мы тоже с вами как-то говорили. И, значит, в эксплуатацию он будет сдан новый мост через Саркандаугу. Этот объект не только масштабный, но и технически сложный. Он состоит из 8 эстакад. Новый транспортный путепровод обеспечит прямое соединение Кунзинсалы с сетью основных городских магистралей Риги, улучшит передвижение грузового и военного транспорта к портовым терминалам и обратно. Кроме того, он должен укрепить деловую среду, где одновременно развивается устойчивая энергетика, современная промышленность и интеллектуальная логистика. И, значит, в сочетании с восточной магистралью и Даудерсальским путепроводом новый объект позволит существенно сократить поток грузовиков через центр Риги и снизить нагрузку на городскую транспортную инфраструктуру. Значит, рядом с новой эстакадой будет построен один из самых современных в Европе портовых контрольно-пропускных пунктов. Я уже пытаюсь сократить очень много информации. Значит, пункты обеспечат движение авто по 6 полосам, цифровой обмен данными о грузах, использование систем машинного зрения для идентификации транспорта у людей, также интеграцию с информационными системами контрольных служб в рамках единого решения для безопасного доступа на территорию порта. Проект реализуется при софинансировании фонда сплочения ЕС. Общая стоимость 83 почти миллионов евро. Значит, и, в общем, как бы тут про деньги, кто платит, но это, наверное, уже не так важно. Главное же нам, понимаете, результат. А вот я смотрю фотографии, я так понимаю, уже это сделано и построено. Это не рендеры, наверное, компьютерные, судя по всему. И, знаете, выглядит очень хорошо и неплохо. Но я сейчас о другом хочу поговорить. Пусть все будет, пусть растет, развивается Рига. Это прекрасно, очень много новых объектов появилось, и инфраструктура расширяется. Это шикарно. Очень, кстати, много новых велодорожек и некоторые улицы в центре города. Кстати говоря, вы знаете, вот мне непонятно, зачем, почему. По-моему, под Зирнову я шел, да, и там, значит, все перекопано было, а сейчас там сузили, то ли, может быть, не Зирнову, может быть, параллельно улице, и боюсь ошибиться, значит, и сделали одну такую маленькую полосочку посерединке для движения автомобилей, и по бокам на не без того, значит, узкой улице, да, значит, по бокам от этой дорожки автомобильной сделали велодорожки слева и справа, а там еще и тротуары. Значит, ну, в общем, как бы пробка будет, наверное, вечной, судя по всему. А может быть и нет, не знаю. Ну, если раньше там еще две машины, значит, умещались, то сейчас, ну, там одна, дай бог, заедет. В общем, как бы так тяжко. Ну, в общем, в любом случае, что-то меняется. Хорошо это или плохо, не знаю, но, во всяком случае, красиво. это 100%. Красиво, это 100%. Но хочу дегать, ложку дегтя в бочку меда кинуть. Вот, в Юрмале, вот я вчера в очередной раз ехал здесь недалеко от своего дома. Улица, на которой я живу, прекрасно асфальтирована. Асфальт был сделан не так давно, шикарно. А соседние улицы, слушайте, ну яма на яме, яма на яме. Ребята, Булдыри, ну практически центр Булдыри. Ну, красивые такие места достойные. Почему так? Почему нельзя просто залить, сделать нормальную асфальтовую дорожку? А? Объясните мне, пожалуйста. Вот надо обратиться теперь уже к мэру Юрмалы. А все, сказал, друзья мои, такие новости, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Как показало исследование, среда считается самым продуктивным и эффективным днем трудовой недели. После выходных в понедельник и вторник мы втягиваемся, работоспособность повышается, в среду достигает своего пика, а уже в четверг начинается спад активности, про пятницу мы уже не говорим. При этом свою активность в среду, 16 сентября, нужно направить в правильное русло, в том числе и на дороге. Обстановка в городе сложная, к этой минуте на мониторе 7 баллов, на многих направлениях движение затруднено. На некоторых существенно. 15 минут и более можно оставить на улице Круспел в сторону моста Славу. Примерно столько же в заторе на участке Лелрбе-Скалнцема перед Мелнсила, а далее еще и Вантовый мост заберет около 10 минут. Тройку лидеров дополняет Даугавгривас, где продолжаются дорожно-ремонтные работы. К слову, на прилегающей Булю пробочка минут на 20 и движется она очень медленно, со средней скоростью 2,5 км в час. Сменим тему. По погоде сегодня все хорошо, даже проглядывает солнце, и днем воздух прогреется до 19 градусов. Так что будем считать, что утренний час пик проходит в штатном режиме. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего и удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропустите.

0: то время.
1: Ох, сегодня поговорим про душевное. Вечера становятся холодными, и хочется посидеть дома, а лучше у кого-то в гостях, и чтобы чаем желательно напоили с конфетками. Бараночками. Поговорим про историю тульского самовара. Изобретен он был отнюдь не в России, а еще в Древнем Риме, назывался тогда аутепса. Впрочем, принцип работы особо не изменился с тех пор. Внутри емкости находится жаровня, в которой происходит горение. В эту емкость заливается вода, которая таким образом нагревается. Самовар отличается тем, что ему не нужен внешний огонь или печь для нагрева, и, что более важно, он способен на долгое время сохранять воду горячей. История тульского самовара насчитывает уже несколько столетий. Есть легенда, что он был привезен в Россию Петром I, но на самом деле это не является правдой, поскольку первые упоминания о самоваре появились лишь в 1746 году, а Петр умер, как вы, наверное, помните, в 1725. Я помню по урокам истории. До сих пор точно неизвестно, кто завез самовар в Россию, но такая диковинка заинтересовала россиян. Вскоре открыли специальные производства, поскольку в те времена их делали из меди либо латуни, то неудивительно, что первые образцы появились именно на Урале, где была развита металлодобыча. Но почему самовар тульский? Все очень просто. Для изготовления нужен был не только металл, но и люди, способные его обрабатывать. В те времена именно Тула славилась своими оружейными мастерами. Это и стало причиной того, что с течением времени самовары стали изготовлять в Туле. К тому же близость к Москве и Питеру, где сбывали большую часть продукции, также способствовала перемещению производства именно туда. В 1778-м братья Назар и Иван Лисицын сделали первый тульский самовар. Спустя 25 лет появилась самоварная фабрика, на которой работало 26 человек, а ее оборот составлял по тем временам немыслимую сумму – 1500 рублей. А если через 25 лет в Туле насчитывалось уже 28 предприятий, которые производили 120 тысяч экземпляров ежегодно, то, сами понимаете, разве не Тула, в общем-то, родина самоваров тульских, да? Конечно, Тула. Кстати говоря, тульскими называют целый ряд самоваров, выпускавшихся на протяжении многих лет. Самой известной моделью экземпляр «Паричко», который имел преимущество. Во-первых, он был универсальный, мог работать как на жидком, так и на твердом топливе. Во-вторых, он был безопасен, поскольку не сгорал даже в случае отсутствия в нем воды. И, наконец, в-третьих, обладал максимальной теплоэффективностью. И в 50-е годы 20 века прекратился массовый выпуск самоваров. В настоящее время изготавливается небольшое количество изделий, ну, конечно, в качестве сувениров. Но многие, конечно, покупают до сих пор где-то на блошиных рынках, где-то в антикварных лавках. Я помню, что у моих бабушки с дедушкой тоже был самовар, но как-то активно его не использовали. Ну, просто это было не актуально, да как-то, честно говоря, и неудобно. А когда электрочайники появились, ой, да это вообще, в общем-то, заставило самовары уйти просто на какой-то последний план. Хотя сейчас, может быть, неплохо поднять эту самую тему. И в качестве, значит, такого прикола, да, немножко возвращения в историю, попользоваться. Ну, давайте, вам всем приятного чаепития. Пусть у вас все будет вкусно и душевно.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За год снизилась самооценка правовой грамотности жителей Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: С прошлого года на 3 процентных пункта уменьшилась доля жителей Латвии, считающих, что они хорошо знают свои права, свидетельствуют данные исследования «Измерение правовой грамотности 2026», проведенного исследовательской компанией Berk Research. В исследовании этого года 52% опрошенных выразили мнение, что хорошо знают свои права, тогда как в прошлом году такой ответ дали 55%. В этом году полностью информированными о своих правах и обязанностях чувствуют себя 4,2% респондентов. В прошлом году 6%. 33% опрошенных оценивают свою информированность о правах как слабую. 4% указали, что не информированы о них вовсе. Ниже всего свою правовую грамотность оценивают люди с незаконченным основным образованием и жители с низкими доходами. 40% респондентов в обеих группах отметили, что не осведомлены о своих правах. В свою очередь, среди жителей, имевших за последние 3 года опыт решения юридических вопросов, 60% оценивают свои знания как хорошие, 5% как полностью достаточные, 31% как слабые. Существенной проблемой остается информированность о возможности получения юридической помощи, гарантируемой государством. 67% опрошенных признают, что не знают о такой возможности, и лишь около 29% о ней осведомлены. Вместе с тем жителям стало труднее находить информацию о своих правах. В группе респондентов, имевших с 2025 года опыт решения юридических вопросов, доля людей, указавших, что необходимую информацию найти легко, за год сократилась с 56 до 46%. В целом 44% опрошенных отмечают, что информацию о своих правах найти легко, тогда как 34% считают, что найти ее не так-то просто. Кроме того, 54% респондентов указывают, что в целом скорее трудно или очень трудно понять юридическую информацию, предоставляемую госучреждениями и связанную с соблюдением различных прав. На трудности с поиском информации о своих правах чаще указывают люди с более низким уровнем образования, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, сеньоры и лица с низкими доходами. GPT-чат и другие инструменты искусственного интеллекта в качестве источника информации о правах в этом году упомянули 6,8% опрошенных, тогда как в прошлом году их доля составляла 1,1%. В целом индекс правовой грамотности в этом году составил 9,67 балла по 16-бальной шкале.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Здравствуйте вам. Третий час программы «Доброе утро» открывается. 16 сентября, среда, на календаре. Мы едем дальше. Кирилл Низовцев у микрофона. В этот день будем очень весело смеяться. Помню шутку про сантехника, который пришел что-то прочищать. Значит, даже мне, мальчику, достаточно маленькому, много-много лет назад, когда эту шутку по телевидению слышал, казалось, что это вульгарно и пошло. Вот. А Евгений Петросян, в общем-то, как бы вполне себе ничего после этого жил, никто его даже не хейтил. Это сейчас бы сказали, отмена там, отменен и так далее. Значит, а раньше все смеялись и веселились. И про сантехника, и, значит, ржавые ведра. Вот. Поздравляю Евгения Ваганович сегодня с днем рождения. Питер Фальк, американский актер, родился в этот день. Полководец Михаил Кутузов. Ведущая, знаменитая Ангелина Вовк. Песня года. Ну, в общем-то, это ведущая моего детства. Просто поэтому... дай бог здоровья и долгих лет жизни. Би-Би Кинг, американский блюзовый гитарист, певец, автор песен, появился на свет в этот день, 1925 год рождения. Интересный человек, английский поэт и драматург с фамилией Гей, Джон Гей, 1685. И, наконец, Генрих V, английский король, 1387 год рождения, из династии Ланкастер, полководец Столетней войны. Если сегодня у вас день рождения, если у вас, может быть, у кого-то такие фамилии, которые я перечислил, или, значит, какие-то другие, это абсолютно не важно. Не важно, как вас зовут, какая ваша фамилия. Хотя говорят, что как человека назовешь, так, в общем-то, он и как корабль поплывет, да. Вот. Но фамилия точно абсолютно безразлична. Это 100%. И очень много всяких шуточек, кстати, сейчас в интернете ходит про фамилии, значит, там, про Ложкину. Но кто вот слышал, тот понимает, о чем я говорю. Совершенно не смешно. Вообще в интернете много всякой фигни. Знаете, взрослые люди, я смотрю, поражаюсь, думаю, как взрослые люди могут такую ахинею, значит, нести в массы, неужели они думают, что это правда мило и смешно. В общем-то, все-таки Евгений Петросян был лучшим в этом смысле, это 100%. Поздравляю тех, у кого сегодня день рождения, все, хватит болтать, надо продолжать программу до конца этого часа, будем вместе, поехали.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: В Рижской думе заявили о новой проблеме чиновников, друзья мои. Сейчас вы упадете. Заваливают многостраничными обращениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Власти хотят ограничить их объем и разрешить отвечать на такие письма с помощью непосредственно того же, как говорится, алаверды, искусственного интеллекта. Департамент городского развития Рижской думы столкнулся с резким ростом количества обращений, созданных таким образом. Проблема возникла на фоне реорганизации департамента и пересмотра его ресурсов. Сейчас ведомство испытывает критическую нагрузку за большое количество поступающих заявлений. По словам руководителя комитета городского развития Эдгара Берхольца, содержание обращений показывает, что значительная их часть подготовлена с использованием инструментов ИИ. Такие заявления часто оказываются очень объемными, содержат большое количество аргументов, ссылки на различные нормативные акты. При этом приведенная в них информация не всегда соответствует фактическим обстоятельствам и реальной правовой ситуации. После того, как чиновники направляют ответ, уже через несколько дней они могут получить новое письмо объемом несколько десятков страниц. В качестве примера приводит одного человека, который примерно за год направил более 100 различных заявлений, связанных с объектами в Кенгараксе. Этот человек регулярно обращается и в другие муниципальные учреждения, создавая дополнительную административную нагрузку. Пока идет реорганизация департамента, реализуются меры по сокращению бюрократии, строительные инспекторы и юристы вынуждены все больше времени тратить на чтение очень объемных заявлений и подготовку ответов вместо выполнения своих непосредственных обязанностей и обследования объектов. Если раньше заявления в основном занимали несколько страниц, то сейчас их объем значительно увеличился, и на рассмотрение, оценку, подготовку ответов требуется дополнительное время. И по мнению, чиновника, необходимо изменить нормативные акты и предоставить муниципалитету право отвечать на созданные с помощью ИИ письма, также при помощи ИИ, например, для подготовки ссылок на соответствующие нормативные акты. Такие искусственно созданные заявления уже сейчас перегружают работу муниципальных учреждений, создают риски безопасности. Считаю, что необходимо срочно усовершенствовать закон об обращениях, предоставив муниципалитету право оставлять без рассмотрения явно несоразмерные и повторные запросы, а также разрешить давать короткий, лаконичный ответ только по существу дела. Одновременно следует ограничить объем заявлений, чтобы простые вопросы не превращались в научные работы. Для этого, можно использовать портал Latvia.gov.lv, превратив обращение в свободной форме в структурированные электронные услуги. При этом можно было бы ограничить количество символов в обращении, число приложений, а также использовать электронный адрес как дополнительный фильтр безопасной идентификации. Кроме того, Берхольц считает, что чиновникам также следует разрешить использовать инструменты ИИ для подготовки ответов, мы уже это поняли. Ну и, конечно, люди, простые люди, естественно, сразу, охотят вопроса, суть дела. Вот что пишут в интернетах ваших. Не хотят работать от слова совсем чиновники. Да, ну, с одной стороны, не хотят, а с другой стороны, все-таки, если им такие письма приходят, почему они не могут на них отвечать таким же образом? Вообще, вы знаете, я тоже как-то слушал недавно авторадио Латвия, и, одна песня хорошая, не буду говорить, какая прозвучала, и мы ехали в машине с сыном, и он сказал, это ИИ, папа. Я говорю, да нет, это прекрасная песня на авторадио Латвии, не бывает ИИ. Зашел в интернет, почитал, действительно написано, что говорят, что песня, возможно, создана с помощью искусственного интеллекта, потому что голос у певицы в разных песнях совершенно разные. То есть, получается, певица как непосредственно автор выступает, а ИИ как исполнитель, да, этой композиции. Интересно. Вообще, сейчас, конечно, с помощью ИИ много создается, и афиши создаются, и, я вижу где-нибудь в Фейсбуке рекламу каких-то мероприятий, кандидатов рассматривают на должность, работу ищут, вакансии какие-то. И все в одном стиле сделано, и красивая картиночка, красиво сделанный текст. Я понимаю, что это сделано в ИИ, то есть ты открываешь специальную программу, запускаешь туда данные, которые тебе нужно внедрить, и, система создает тебе картинку сама по одному, типовому какому-то такому примеру. Но честно скажу, я вообще человек честный и прямой, и, в общем-то, всегда как-то по своему настроению, по интуиции, определяю, да, что хорошо, что плохо. Но мне ИИ не заходит. Почему-то я не верю в это совершенно. Не знаю, почему кажется, что это инородное, что это чуждое, что-то такое надолго неприживущийся. Наверное, так. Но это мое мнение, может быть, значит, я не прав. Вот. А что касается писем чиновникам, то я могу написать, если что, обращайтесь, красивое письмо. Умею, использую только обычно факты, никогда не пишу пустых слов, значит, и могу грамотно сформулировать мысли. Поэтому, если что, 50 евро письмо я сделаю. Шутка, шутка. Бесплатно. Ну, только близким, конечно. Друзья, мы такие новости. В общем, рассказал про чиновников и немножко поговорили про и программу. Программа наша продолжается. Без и замечу.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День будет благоприятным для новых начинаний. Подумайте о том, как найти еще один источник дохода. Так у вас будет меньше времени для грусти и больше пользы для себя. Тельцы. Им стоит не только подумать о том, как заработать больше денег, но и о том, как правильно ими распоряжаться. Не стоит сразу все тратить. Лучше отложите какую-то часть на черный день. Близнецы. Вы будете настроены очень доброжелательно весь день, благодаря чему сможете установить новые связи. Больше общайтесь с хорошими людьми, так как они могут сыграть важную роль в вашей жизни. Раки. Кому-то может потребоваться ваша поддержка. Приложите максимум усилий для того, чтобы помочь человеку преодолеть трудности. Он обязательно позже ответит вам взаимностью. Львы. Стоит сделать акцент на карьере. У вас появятся новые возможности для продвижения по карьерной лестнице. Все остальные дела оставьте на потом. Девы. Нужно уделить внимание здоровью. Не стоит все пускать на самотек, так как потом

0: очень даже хорошо. Водолеи, не мешало бы подумать об инвестициях. Звезды говорят, что этот день будет прекрасным днем, чтобы вложить деньги в какой-то перспективный проект. И, наконец, рыбы, ваша интуиция будет на пике, поэтому в этот день вам стоит к ней прислушаться, тогда у вас все сложится на ура. Вот и весь звездный прогноз на день сегодняшний.
1: Звездный прогноз.

За баранкою с утра и до поздней ночи. Говорят, что путь домой короче. Километр за километр спидометр мотает. Встречу долгожданную наш приближается.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии.

0: Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Госкомпания «ВАЛ» с Некустами и Пашами вместе с Рижским самоуправлением, управлением Рижского свободного порта, представила ход строительства трех важных для развития Кунзинсалы инфраструктурных объектов. Этот район уже давно связан с промышленным развитием, производством и ростом порта. Устойчивое развитие невозможно без сотрудничества на всех этапах реализации проектов, от планирования до согласованного строительства. Одновременное развитие новых инфраструктурных объектов открывает значительно больше возможностей для привлечения частных инвестиций и будет способствовать более динамичному развитию района. Значит, в комплексе пограничного контроля на Кунзинсалу уже завершено строительство ограждающей конструкции, установлена рентгеновская система для контроля грузов, а также солнечная электростанция, которая должна повысить энергетическую автономность объекта. Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей. На данный момент выполнено около 80% всех строительных работ. Здание планируется сдать в эксплуатацию до конца года, чтобы с апреля следующего службы могли начать полноценную работу на объекте. Развитие показывает, как целевые инвестиции в крупную инфраструктуру создают новые возможности для всего города. Современная транспортная инфраструктура важна для развития бизнеса и для более удобной и безопасной повседневной жизни рижан. Такие проекты, которые связывают город с портом, улучшают транспортные потоки, позволяют укреплять конкурентоспособность Риги и одновременно сокращать ненужный поток тяжелого транспорта через центр. Мы продолжим реализовывать крупные проекты развития, потому что именно долгосрочное планирование и смелые инвестиции позволят готовить Ригу к будущим вызовам, сказал мэр Вестурс Клейнбергс. И в этом году также планируется завершить совместный проект Рижского самоуправления и управления Рижского свободного порта по совместительству, по строительству транспортной эстакады от улицы Твайка до Кунзинсалы. Помню, что об этом мы тоже с вами как-то говорили. И, значит, в эксплуатацию он будет сдан новый мост через Саркандаугу. Этот объект не только масштабный, но и технически сложный. Он состоит из 8 эстакад. Новый транспортный путепровод обеспечит прямое соединение Кунзинсалы с сетью основных городских магистралей Риги, улучшит передвижение грузового и военного транспорта к портовым терминалам и обратно. Кроме того, он должен укрепить деловую среду, где одновременно развивается устойчивая энергетика, современная промышленность и интеллектуальная логистика. И, значит, в сочетании с Восточной магистралью и Даудерсальским путепроводом новый объект позволит существенно сократить поток грузовиков через центр Риги и снизить нагрузку на городскую транспортную инфраструктуру. Значит, рядом с новой эстакадой будет построен один из самых современных в Европе портовых контрольно-пропускных пунктов. Я уже пытаюсь сократить, очень много информации. Значит, пункты обеспечат движение авто по 6 полосам, цифровой обмен данными о грузах, использование систем машинного зрения для идентификации транспорта людей, также интеграцию с информационными системами контрольных служб в рамках единого решения для безопасного доступа на территорию порта. Проект реализуется при софинансировании фонда сплочения ЕС. Общая стоимость 83 почти миллионов евро. Значит, и, в общем, как бы тут про деньги, кто платит, но это, наверное, уже не так важно. Главное же нам, понимаете, результат. А вот я смотрю фотографии, я так понимаю, уже это сделано и построено. Это не рендер, наверное, компьютерный, судя по всему. И, знаете, выглядит очень хорошо и неплохо. Но я сейчас о другом хочу поговорить. Пусть все будет, пусть растет, развивается Рига. Это прекрасно, очень много новых объектов появилось, и инфраструктура расширяется. Это шикарно. Очень, кстати, много новых велодорожек и некоторые улицы в центре города. Кстати говоря, вы знаете, вот мне непонятно, зачем, почему. По-моему, под Зирнову я шел, да, и там, значит, все перекопано было, а сейчас там сузили, то ли, может быть, не Зирнову, может быть, параллельно улице, и боюсь ошибиться, значит, и сделали одну такую маленькую полосочку посерединке для движения автомобилей, и по бокам на не без того, значит, узкой улице, да, значит, по бокам от этой дорожки автомобильной сделали велодорожки слева и справа, а там еще и тротуары. Значит, ну, в общем, как бы пробка будет, наверное, вечной, судя по всему. А может быть и нет, не знаю. Но если раньше там еще две машины, значит, умещались, то сейчас, ну, там одна, дай бог, заедет. В общем, как бы так тяжко. Ну, в общем, в любом случае что-то меняется. Хорошо это или плохо, не знаю, но во всяком случае красиво. Это 100%. Красиво это 100%. Но хочу дёготь, ложку дёгтя в бочку меда кинуть. Вот, в Юрмале. Вот я вчера в очередной раз ехал здесь недалеко от своего дома. Улица, на которой я живу, прекрасно асфальтирована. Асфальт был сделан не так давно, шикарно. А соседние улицы, слушайте, ну яма на яме. Ребята, Булдури. Ну, практически центр Булдури. Ну, красивые такие места достойные. Почему так? Почему нельзя просто залить, сделать нормальную асфальтовую дорожку? Ярославку, а? Объясните мне, пожалуйста. Вот надо обратиться теперь уже к мэру Юрмалы. А, все, сказал, друзья мои, такие новости, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Быстро восстанавливается трафик после утреннего заезда на трудовые места. МЧС пик, по сути, завершился. На максимуме перед 9 часами появились 7 баллов и 55 существенных заторов. В данный момент загруженность рижских дорог снизилась до 4 баллов, а количество заторов уменьшилось наполовину до 26. Все они до 10 минут. На общем фоне лишь выделяется густого замгалагатва перед Брибас, где остается пробка со стороны восточной магистрали. Перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. По Латвии 137 ДТП, в Риге и столичном регионе 81 авария. Пострадали 4 человека, в том числе пешеход. Напомню, завтра в рамках недельной акции безопасности движения «Роудпол» пройдет всеевропейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, чтобы хотя бы в один отдельно взятый четверг на дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. Вернемся к сводке. Патрульные составили 81 протокол, в том числе 15 за агрессивное вождение и за держали одного за рулем под хмельком. Он пошел по полной программе. Уголовное дело, лишение прав, штраф и конфискация автомобиля. Ну вот такое веселье. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: Друзья мои, такая была программа «Доброе утро». Сегодня 16 сентября в среду. Прекрасный месяц, хотя, честно говоря, ну, вот между нами сентябрь я как-то не очень прям жаловал. А вот сейчас смотрю, а ведь много интересных событий, мероприятий классных, и всякие дни урожаев, и т.д. и т.п. и прочее, прочее, ярмарки, все это в сентябре. И вот 26-27 на следующей неделе пройдут мероприятия, посвященные Дню Микелиса. И в Старой Риге состоится традиционная ярмарка осеннего урожая. И, значит, в районах Вымонти, между прочим, будет. И в межапарке специальные мероприятия, значит, возле культурного центра Имонта. Я знаю, что очень многие живут там, из тех, кто нас слушает. Значит, мастер-класс по выпечке хлеба с 12 до 3. Занятия по работе с глиной, кузнечному делу, приготовлению сливочной карамели, игры для детей и ярмарка. И, конечно, концерт, значит, бременские музыканты покажут, значит, и современную музыку будут играть. И все это в следующие выходные в день Микелиса. И, кстати, 27 сентября самый большой праздник состоится в Латвийском этнографическом музее под открытым небом. Друзья мои, внимательно читал в последнее время, что штрафы приходят тем, кто едет в выходные дни мимо, значит, этого места, Латвийского этнографического музея по улице Бривибас. Вот. Там ставится временное ограничение скорости, когда мероприятие проходит, 50 км в час. И разрешается парковка вдоль дороги с правой стороны. И, значит, соответственно, многие по наитию уже ездят, значит, со скоростью 70 там и получают письма счастья. Вот, имейте в виду, что в выходные могут быть мероприятия, и следите за знаками временными. Стоит камера, снимает вас, и вам всем хана. Вот, все, сказал. Спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофон для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра услышимся вновь после 7 утра. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про тарифы.
1: В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла.
2: Про детей.
1: Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Привет.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Есть артисты, которых узнаешь с первых нот по голосу, подаче и особой энергетике. Одним из них является Дмитрий Колдун, который продолжает удивлять и дарить новые песни. Широкую известность он получил после участия в музыкальных телепроектах, где сразу привлек внимание зрителей и профессионалов. Победа в «Фабрике звезд» стала важным этапом и дала мощный старт сольной карьере. Потом он представил свою страну на конкурсе «Евровидение», закрепив за собой статус востребованного исполнителя. Представляем новую работу Дмитрия Колдуна «Ключи». Очередной хит, который уверенно закрепится в эфире Авторадио.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация хабфлв и Билишу Сервис.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Что делать со старым комплектом резины, который уже не годится для езды? В гараже хранить бессмысленно, возле мусорных контейнеров оставлять нельзя, а за утилизацию обычно приходится платить. Но сейчас в Риге от старых покрышек можно избавиться абсолютно бесплатно. За 4 недели жители и предприятия Латвии уже отправили на переработку более 25,5 тысяч старых автомобильных шин. В общей сложности это более 255 тонн резины. Акцию «Дай шинам вторую жизнь» решили продолжить и в сентябре. Для обычных автомобилистов условия довольно простые. Бесплатно можно привезти до 4 старых шин от легкового автомобиля. Покрышки должны быть без дисков и относительно чистыми. Землю, листья и прочий мусор на них лучше заранее убрать. Частные лица могут привезти шины без предварительной записи в любой рабочий день с 9 утра до 4 часов дня. Принимают их в порядке живой очереди в комплексе по обращению с отходами 3R на улице Атласа в Риге. Для предприятий данная акция продлится до 25 сентября. В данном случае одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 легковых шин. Но здесь уже потребуется заранее заполнить электронную заявку и забронировать время. Есть, кстати, и ограничения. Шины от грузовиков, тракторов и промышленной техники бесплатно не принимают. Так что если старый комплект уже который год занимает место в гараже или в кладовке, сейчас хороший повод наконец-таки с ним попрощаться. А теперь настоящий так называемый гаражный лайфхак. Некоторые опытные водители делают маленькое отверстие в нижней части глушителя. Зачем? Причина называется конденсат. При работе двигателя внутри выхлопной системы образуется вода. Особенно много ее появляется при коротких поездках, когда глушитель не успевает нормально прогреться. Влага остается внутри.

0: внутри и со временем способствуют коррозии. Небольшие дренажные отверстия действительно предусмотрены конструкцией некоторых глушителей, но самостоятельно хвататься за дрель все же не стоит. При сверлении повреждается защитное покрытие металла, и вместо борьбы с ржавчиной можно создать новое место для коррозии. И тут нужно точно знать внутреннюю конструкцию конкретного глушителя. Поэтому идея понятна, а вот исполнение лучше оставить производителю или специалисту. Ну и в конце небольшая актуальная новость. BMW объявила крупную отзывную кампанию, которая затронет почти 190 тысяч автомобилей. Причина серьезная. Неисправность реле стартера в некоторых случаях может привести к возгоранию. Под отзыв попали автомобили 3, 5 и 7 серии, выпущенные с конца июля 2014 года по ноябрь 2020. Проблема связана с тем, что внутрь корпуса реле стартера может попадать вода. Со временем появляется коррозия. Повреждаются контакты и возникает риск короткого замыкания. До серьезной неисправности автомобиль может подавать сигналы. Например, двигатель начинает запускаться с перебоями, из моторного отсека появляется запах гари или на приборной панели загораются предупреждения об электросистеме. Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, рекомендуют обратиться в официальный сервис. Поскольку это отзывная компания производителя, необходимый ремонт проводится бесплатно. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
0: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: В театре Чехова будет...
4: Тише!
3: Что такое?
4: По-русски об искусстве нельзя.
3: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
4: Что еще ты мне не скажешь?
3: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
4: Один за всех.
3: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
4: Цитаты и стихи можно?
5: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
4: Понравилось?
3: Поэт.
4: Где встретимся?
3: Встретимся в Чехове.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига, Гуннара Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
3: Azijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
0: Boris Preča, Latvijā. 23. oktobris. Šomī Arēnā. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomī Arēnā. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

Весной на ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: Во вторник правительство отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения, в котором представлены различные варианты закрытия или замены дорожных знаков, указывающих направление на Россию и Беларусь. В министерстве пояснили, что рассмотрение вопроса было отложено, так как требовалось уточнить сроки и стоимость реализации предложенных мер. В докладе отмечается, что Министерство сообщения будет постепенно снижать заметность названий населенных пунктов, расположенных в России и Беларуси, на дорожных знаках национальной сети автодорог, при условии, что это не поставит под угрозу безопасность дорожного движения и не нарушит работу системы навигации. По данным предприятия «Латвия Свалсцели», в сети государственных автодорог выявлено в общей сложности 235 таких дорожных знаков.
3: Про туризм.
1: Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя. В Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки. И это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья, мы уступаем даже ближайшим соседям. Отметила директор по стратегическим партнерствам Рига Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы, но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату, мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Иване. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее, и именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Иване.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Если вы решили положить плитку, важно подобрать материал правильно. Лучше всего подходит керамогранит. Он прочный, не боится влаги и выдерживает вес мебели. Керамическая плитка тоже подойдет, но выбирайте ту, что рассчитана именно на пол. Она плотнее и надежнее настенной. При выборе обратите внимание на размер. Крупная плитка визуально увеличивает пространство, поэтому ее проще мыть, и она выглядит аккуратнее. Для небольших комнат подойдет плитка среднего формата, а вот мелкая мозаика больше подойдет для акцентов или ванных зон. На светлой плитке помещение кажется просторнее, но в прихожей или коридоре лучше выбрать оттенки чуть темнее. Так грязь и пыль будут менее заметны. Хорошая плитка должна быть не только красивой, но и практичной. Проверяйте уровень износостойкости, влагопоглощения и твердость поверхности. Эти показатели указываются на упаковке и помогают понять, насколько долго покрытие прослужит без трещин и сколов. И самое важное – это укладка. Даже идеальная плитка не будет выглядеть аккуратно, если основание неровное. Перед укладкой проверьте, чтобы пол был ровным и чистым, а швы получались одинаковыми по ширине. Хорошо подобранная и правильно уложенная плитка служит годами и не требует ухода.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Перцвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Перц-дефис-визлас.лв.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза. Это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А. И в интернете milbaza.lv.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Интересный факт. Пробки в Таиланде. Столица Таиланда, Бангкок, печально известна своими автомобильными пробками, так как развитие транспортной сети не успевает за возрастающим количеством техники на дорогах. Не имея возможности решить проблему в целом, полиция Бангкока помогает справиться с одним из ее аспектов. С 1993 года существует специально подготовленная группа офицеров, умеющих как принимать роды, так и моментально пробираться сквозь пробки на мотоциклах.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Хм, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – тепло.

0: им счастливый дом.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как живут и что чувствуют наши питомцы. И сегодня речь пойдет о том, что происходит с собакой, когда она погружается в свой ночной отдых. Ведь ее сон оказывается намного богаче и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во сне собака переживает свои маленькие приключения, и специалисты отмечают, что ее цикл сна во многом напоминает человеческий, поскольку включает в себя последовательные фазы. Среди них есть фаза быстрого сна, когда мозг становится особенно активным. И именно в этот момент считается, что собака видит сновидения, которые могут быть такими же яркими и насыщенными, как и ее впечатления днем. В эти минуты можно заметить, как питомец мягко подергивает лапами, а его дыхание становится более частым. Иногда он может тихо поскуливать или издавать едва слышные булькающие звуки, что говорит о том, что внутри сна разворачиваются важные для него события. Чаще всего такие движения отражают переживания прошедшего дня. И собака словно вновь гуляет, играет с любимой игрушкой или бежит рядом с хозяином, проживая те моменты, которые оставили в ее памяти особенно яркий след. Поэтому сон становится своеобразным продолжением ее дневной жизни только уже в тихом и безопасном пространстве. Если же питомец начинает скулить или визжать, то может возникнуть впечатление, что ему снится что-то неприятное. Однако специалисты подчеркивают, что не стоит будить собаку в такие моменты, поскольку резкое пробуждение может напугать ее, нарушить естественный ритм сна и привести к беспокойству или раздражительности. Взрослой собаке в среднем требуется от 14 до 16 часов сна в сутки, а вот щенку может понадобиться от 16 до 18 часов, чтобы восстановить силы, сохранить здоровье и спокойно воспринимать окружающий мир. Ведь именно качественный сон помогает питомцу оставаться энергичным, уравновешенным и любопытным. И пока собака спит, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: страны!
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
3: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
1: Первое автомобильное радио.
4: И с

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про тарифы.
2: Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства.
3: Про детей.
2: Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которых узнаешь с первых нот. По голосу, подаче и особой энергетике. Одним из них является Дмитрий Колдун, который продолжает удивлять и дарить новые песни. Широкую известность он получил после участия в музыкальных телепроектах, где сразу привлек внимание зрителей и профессионалов. Победа в «Фабрике звезд» стала важным этапом и дала мощный старт сольной карьере. Потом он представил свою страну на конкурсе «Евровидение», закрепив за собой статус востребованного исполнителя. Представляем новую работу Дмитрия Колдуна «Ключи». Очередной хит, который уверенно закрепится в эфире Авторадио.

0: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Что делать со старым комплектом резины, который уже не годится для езды? В гараже хранить бессмысленно, возле мусорных контейнеров оставлять нельзя, а за утилизацию обычно приходится платить. Но сейчас в Риге от старых покрышек можно избавиться абсолютно бесплатно. За 4 недели жители и предприятия Латвии уже отправили на переработку более 25,5 тысяч старых автомобильных шин. В общей сложности это более 255 тонн резины. Акцию «Дай шинам вторую жизнь» решили продолжить и в сентябре. Для обычных автомобилистов условия довольно простые. Бесплатно можно привезти до 4 старых шин от легкового автомобиля. Покрышки должны быть без дисков и относительно чистыми. Землю, листья и прочий мусор на них лучше заранее убрать. Частные лица могут привезти шины без предварительной записи в любой рабочий день с 9 утра до 4 часов дня. Принимают их в порядке живой очереди в комплексе по обращению с отходами 3R на улице Атласа в Риге. Для предприятий данная акция продлится до 25 сентября. В данном случае одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 легковых шин. Но здесь уже потребуется заранее заполнить электронную заявку и забронировать время. Есть, кстати, и ограничения. Шины от грузовиков, тракторов и промышленной техники бесплатно не принимают. Так что если старый комплект уже который год занимает место в гараже или в кладовке, сейчас хороший повод наконец-таки с ним попрощаться. А теперь настоящий так называемый гаражный лайфхак. Некоторые опытные водители делают маленькое отверстие в нижней части глушителя. Зачем? Причина называется конденсат. При работе двигателя внутри выхлопной системы образуется вода. Особенно много ее появляется при коротких поездках, когда глушитель не успевает нормально прогреться. Влага остается внутри и со временем способствует коррозии. Небольшие дренажные отверстия действительно предусмотрены конструкцией некоторых глушителей, но самостоятельно хвататься за дрель все же не стоит. При сверлении повреждается защитное покрытие металла, и вместо борьбы с ржавчиной можно создать новое место для коррозии. И тут нужно точно знать внутреннюю конструкцию конкретного глушителя. Поэтому идея понятна, а вот исполнение лучше оставить производителю или специалисту. Ну и в конце небольшая актуальная новость. BMW объявила крупную отзывную кампанию, которая затронет почти 190 тысяч автомобилей. Причина серьезная. Неисправность реле стартера в некоторых случаях может привести к возгоранию. Под отзыв попали автомобили 3, 5 и 7 серии, выпущенные с конца июля.

0: 2014 года по ноябрь 2020. Проблема связана с тем, что внутрь корпуса реле-стартера может попадать вода. Со временем появляется коррозия. Повреждаются контакты и возникает риск короткого замыкания. До серьезной неисправности автомобиль может подавать сигналы. Например, двигатель начинает запускаться с перебоями, из моторного отсека появляется запах гари или на приборной панели загораются предупреждения об электросистеме. Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, рекомендуют обратиться в официальный сервис. Поскольку это отзывная компания производителя, необходимый ремонт проводится бесплатно. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
4: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

широкой по почтовому ящику будешь. И опять ничего, и опять, как всегда, пустота. Знать напрасно ты душу и сердце надеждой изводишь. А ведь думала, что будет весточка наверняка. Знать, опять будут дни проходить и томить ожиданием.

глаза закрой. Представь, что я с тобой. Не уснешь, и слеза пропитает опять всю подушку. Знаю, трудно одной, там на воле тебе без меня. Ты поверь, я писал к твоему дню рождения, но, видать, по всему

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
2: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билетосервис.лв.

«Золотые хиты» на Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про школьников.
1: В прошлом году девятиклассники лучше всего справлялись с заданиями по естественным наукам, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. А сложнее всего им давались задания на применение навыков, свидетельствуют обобщенные данные Государственного агентства развития образования. В среднем ученики набрали за диагностическую работу по естественным наукам 45%, в частности по биологии 49,5%, по физике 43,5%, а по химии 42,5%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди основных проверочных работ, которые должны были пройти выпускники основной школы. Для сравнения, средний результат выпускников 9 классов на централизованном экзамене по латышскому языку составил 56%, по математике 55%, а на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В этом учебном году девятиклассники уже будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. При этом пока для сдачи экзамена по естественным наукам ученикам основной школы еще не потребуется набрать минимальный проходной балл, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку.
2: Про Ригу.
1: В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Рейви. Медленно уходит осень.

0: Конечная остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность, и именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.

0: Интересный факт. Компания Saab. Шведская компания Saab была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолеты. После Второй мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название «Ур-Саап», был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» история человека, который доказал: даже в самые трудные моменты можно изменить свою жизнь, если не потерять веру в себя. Фильм «В погоне за счастьем» — это трогательная история о борьбе, надежде и силе характера. Картина основана на реальных событиях и рассказывает путь Криса Гарднера, человека, который прошел через нищету и бездомность, чтобы однажды добиться невероятного успеха. Фильм «В погоне за счастьем» рассказывает о простом продавце — Крисе Гарднере. Главную роль исполнил Уилл Смит, а его сына в картине сыграл настоящий сын актера Джейден Смит. Их экранные отношения стали одной из самых сильных сторон этой истории. Действие фильма переносит зрителя в Сан-Франциско начало 80-х годов. Крис вкладывает все семейные сбережения в продажу специального медицинского оборудования. Но товар оказывается почти никому не нужен. Из-за финансовых проблем рушится его брак, и мужчина остается один с маленьким сыном на руках. Несмотря на отсутствие денег и стабильного жилья, Крис получает шанс пройти неоплачиваемую стажировку в крупной брокерской компании. Из 20 стажеров только один должен получить постоянную работу. Чтобы добиться цели, ему приходится совмещать обучение, поиски клиентов и заботу о ребенке. Иногда отец и сын остаются без дома и вынуждены ночевать в самых неожиданных местах, но Крис продолжает бороться ради будущего своего сына. Кино «В погоне за счастьем» — это не просто история успеха, а фильм на реальных событиях о силе любви, упорстве и желании изменить свою судьбу. Позже Гарднер действительно стал успешным бизнесменом и основал собственную компанию. Приятного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: Во вторник правительство отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения, в котором представлены различные варианты закрытия или замены дорожных знаков, указывающих направление на Россию и Беларусь. В министерстве пояснили, что рассмотрение вопроса было отложено, так как требовалось уточнить сроки и стоимость реализации предложенных мер. В докладе отмечается, что Министерство сообщения будет постепенно снижать заметность названий населенных пунктов, расположенных в России и Беларуси, на дорожных знаках национальной сети автодорог, при условии, что это не поставит под угрозу безопасность дорожного движения и не нарушит работу системы навигации. По данным предприятия «Латвия Свалсцели», в сети государственных автодорог выявлено в общей сложности 235 таких дорожных знаков.
3: Про туризм.
1: Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя. В Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки. И это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья, мы уступаем даже ближайшим соседям. Отметила директор по стратегическим партнерствам Рига Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы, но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату, мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Иване. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Иване.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Мы встретились на том же месте в тот же час. Всем, кто с нами, пламенный осенний привет. Это Авторадио Латвия. Мы въезжаем в волшебный час приветов, поздравлений и музыкальных заявок. Меня зовут Владимир Тин. Для связи у нас есть почтовый ящик, друзья, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А начнем мы с желания помочь хорошему человеку. Добрый день, Авторадио. Передаю привет Синицыной Кристине. Очень тебя люблю. Выздоравливай скорее. Подпись твоя Осокина. А лекарством по ее задумке должна стать песня «Flowers» от Майли Сайрус. Я очень надеюсь, что уже через 3 минутки вам, Кристина, станет гораздо лучше.

Это программа «По заявкам только для вас», и мы получили весточку от Михаила. Здравствуйте! 16 сентября – праздник у моей жены Аленушки. Любимая, поздравляю тебя с днем рождения! Ты не просто моя жена, ты мой самый родной человек, без которого мир был бы совсем другим. Пусть здоровье тебя бережет, а маленькие радости складываются в большое счастье. Я тебя очень люблю. Очень искренне, трогательно и красиво поздравил Михаил. Вам, Алена, судя по всему, с мужем повезло, а ему с вами. Действительно, будьте счастливы, любите друг друга на радость себе и окружающим. А музыкальным подарком, его, кстати, выбрал Михаил, будет песня, где все сказано. Ты, ты, ты. И это Филипп Киркоров в программе «По заявкам».

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

Программа «По заявкам только для вас» прилетело послание от Марины Лам. Добрый день, Авторадио. Прошу поздравить с днем рождения свою внученьку Лампееву Алису. Наша карамелька, будь всегда веселой, здоровой и счастливой девочкой. С огромной любовью, бабуля Марина и дедуля Леша. Передайте хорошую песню «Зиверт» или «Елку». Они ей очень нравятся. Ну что ж, на выбор мы сыграем «Елку» про малютку планету. Песенка с наилучшими пожеланиями отправляется к Алисе. Пусть праздник будет веселым, а сегодняшний день запомнится в том числе этим поздравлением от Авторадио «Латвия».

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Самые разнообразные и даже важные послания прилетают в программу по заявкам только для вас. Нам пишет Юля. Здравствуйте, уважаемая Авторадио. Хочу передать привет в Даугавпилс. Артем, пусть сегодня у тебя будет хороший день. Просто хочу сказать тебе, если в последнее время мои слова прозвучали не так, как ты ожидал, не держи на меня обиды. Иногда эмоции берут верх, но это совсем не меняет того, как я к тебе отношусь. Береги себя и знай, что мыслями я рядом. Сердечно благодарю, спасибо Авторадио. Не исключаю, что нас слышно в Даугавпилсе напрямую, потому что у нас есть передача в Краслове, или Юля найдет способ послание Артему передать. Вместе с песней «Давай не ждать».

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

Под занавес программы «По заявкам» своей радостью с нами поделилась Татьяна. «Здравствуй, Авторадио, здравствуйте, Владимир. У меня праздник. Из больницы выписали любимого. Пожалуйста, порадуйтесь за нас. Если можно, поставьте что-нибудь из Криса Ри. С уважением и благодарностью». Ну, во-первых, любимого Татьяна зовут Райтис. Мы действительно за вас рады. А чтобы подбодрить и добавить вам настроение, послушаем что-то из Криса Ри в завершении народной передачи «Только для вас». Ну, а продолжим ее завтра. На том же месте, в тот же час. –

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про спецслужбы.
1: Из-за зависимости государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что, согласно закону, доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявления зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать.
2: Про тарифы.
1: Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства.
2: Про погоду.
1: В четверг, 17 сентября, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которых узнаешь с первых нот. По голосу, подаче и особой энергетике. Одним из них является Дмитрий Колдун, который продолжает удивлять и дарить новые песни. Широкую известность он получил после участия в музыкальных телепроектах, где сразу привлек внимание зрителей и профессионалов. Победа в «Фабрике звезд» стала важным этапом и дала мощный старт сольной карьере. Потом он представил свою страну на конкурсе «Евровидение», закрепив за собой статус востребованного исполнителя. Представляем новую работу Дмитрия Колдуна «Ключи». Очередной хит, который уверенно закрепится в эфире Авторадио.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

нею преклоняюсь, честно говоря. Я даме всякий раз в пути галантно улыбаюсь и жестом ей дорогу уступаю всякий раз.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Что делать со старым комплектом резины, который уже не годится для езды? В гараже хранить бессмысленно, возле мусорных контейнеров оставлять нельзя, а за утилизацию обычно приходится платить. Но сейчас в Риге от старых покрышек можно избавиться абсолютно бесплатно. За 4 недели жители и предприятия Латвии уже отправили на переработку более 25,5 тысяч старых автомобильных шин. В общей сложности это более 255 тонн резины. Акцию «Дай шинам вторую жизнь» решили продолжить и в сентябре. Для обычных автомобилистов условия довольно простые. Бесплатно можно привезти до 4 старых шин от легкового автомобиля. Покрышки должны быть без дисков и относительно чистыми. Землю, листья и прочий мусор на них лучше заранее убрать. Частные лица могут привезти шины без предварительной записи в любой рабочий день с 9 утра до 4 часов дня. Принимают их в порядке живой очереди в комплексе по обращению с отходами 3R на улице Атласа в Риге. Для предприятий данная акция продлится до 25 сентября. В данном случае одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 легковых шин. Но здесь уже потребуется заранее заполнить электронную заявку и забронировать время. Есть, кстати, и ограничения. Шины от грузовиков, тракторов и промышленной техники бесплатно не принимают. Так что если старый комплект уже который год занимает место в гараже или в кладовке, сейчас хороший повод наконец-таки с ним попрощаться. А теперь настоящий так называемый гаражный лайфхак. Некоторые опытные водители делают маленькое отверстие в нижней части глушителя. Зачем? Причина называется конденсат. При работе двигателя внутри выхлопной системы образуется вода. Особенно много ее появляется при коротких поездках, когда глушитель не успевает нормально прогреться. Влага остается внутри и со временем способствует коррозии. Небольшие дренажные отверстия действительно предусмотрены конструкцией некоторых глушителей, но самостоятельно хвататься за дрель все же не стоит. При сверлении повреждается защитное покрытие металла, и вместо борьбы с ржавчиной можно создать новое место для коррозии. И тут нужно точно знать внутреннюю конструкцию конкретного глушителя. Поэтому идея понятна, а вот исполнение лучше оставить производителю или специалисту. Ну и в конце небольшая актуальная новость. BMW объявила крупную отзывную кампанию, которая затронет почти 190 тысяч автомобилей. Причина серьезная. Неисправность реле стартера в некоторых случаях может привести к возгоранию. Под отзыв попали автомобили 3, 5 и 7 серии, выпущенные с конца июля 2014 года по ноябрь 2020. Проблема связана с тем, что внутрь корпуса реле стартера может попадать вода. Со временем появляется коррозия. Повреждаются контакты и возникает риск короткого замыкания. До серьезной неисправности автомобиль может подавать сигналы. Например, двигатель начинает запускаться с перебоями, из моторного отсека появляется запах гари или на приборной панели загораются предупреждения об электросистеме. Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, рекомендуют обратиться в официальный сервис. Поскольку это отзывная компания производителя, необходимый ремонт проводится бесплатно. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа.

0: О водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Реклама. Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как живут и что чувствуют наши питомцы. И сегодня речь пойдет о том, что происходит с собакой, когда она погружается в свой ночной отдых. Ведь ее сон оказывается намного богаче и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во сне собака переживает свои маленькие приключения, и специалисты отмечают, что ее цикл сна во многом напоминает человеческий, поскольку включает в себя последовательные фазы. Среди них есть фаза быстрого сна, когда мозг становится особенно активным. И именно в этот момент считается, что собака видит сновидения, которые могут быть такими же яркими и насыщенными, как и ее впечатления днем. В эти минуты можно заметить, как питомец мягко подергивает лапами, а его дыхание становится более частым. Иногда он может тихо поскуливать или издавать едва слышные булькающие звуки, что говорит о том, что внутри сна разворачиваются важные для него события. Чаще всего такие движения отражают переживания прошедшего дня. И собака словно вновь гуляет, играет с любимой игрушкой или бежит рядом с хозяином, проживая те моменты, которые оставили в ее памяти особенно яркий след. Поэтому сон становится своеобразным продолжением ее дневной жизни только уже в тихом и безопасном пространстве. Если же питомец начинает скулить или визжать, то может возникнуть впечатление, что ему снится что-то неприятное. Однако специалисты подчеркивают, что не стоит будить собаку в такие моменты, поскольку резкое пробуждение может напугать ее, нарушить естественный ритм сна и привести к беспокойству или раздражительности. Взрослой собаке в среднем требуется от 14 до 16 часов сна в сутки, а вот щенку может понадобиться от 16 до 18 часов, чтобы восстановить силы, сохранить здоровье и спокойно воспринимать окружающий мир. Ведь именно качественный сон помогает питомцу оставаться энергичным, уравновешенным и любопытным. И пока собака спит, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В диагностической работе по естествознанию средняя оценка учеников 9 классов составила всего 45%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году учащиеся 9 классов в диагностической работе по естественным наукам лучше справлялись с заданиями, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. Хуже с заданиями на применение навыков, свидетельствует информация, обобщенная Государственным агентством развития образования. В диагностической работе по естественным наукам школьники в среднем набрали 44,8%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди крупных проверочных работ, которые должны были сдавать выпускники основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку результат выпускников 9 классов в среднем составил 56,2%, на экзамене по математике 54,8%, на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В части диагностической работы по естественным наукам, посвященной знаниям и пониманию, средний результат составил 56,8%, а в части, посвященные навыкам, лишь 35,7%. Еще более выраженная разница наблюдается при оценке успеваемости учащихся в различных аспектах грамотности. Лучший результат был в категории «знает и понимает» – 54,7%. Самый низкий – в категории «рассуждает аналитически» – 29,2%. В трех областях естественных наук результаты были сравнительно схожими. По биологии школьники в среднем набрали 49,5%, по физике – 43,6%, по химии – 42,3%. В этом учебном году ученики 9 классов будут сдавать уже централизованный экзамен по естественным наукам. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствуют внешние наблюдатели, поэтому его проведение и результаты можно считать более объективными. Кроме того, школы могут использовать результат экзамена в качестве критерия отбора при приеме учащихся в 10 класс, поясняет Госагентство развития образования. За сдачу централизованного экзамена ученикам выдается сертификат. В этом году на экзамене по естественным наукам от учеников основной школы еще не потребуют достичь минимального порога, чтобы экзамен считался сданным, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. Содержание и структура экзамена будут схожи с прошлогодней диагностической работой, поэтому можно говорить, что педагоги и школы постепенно ознакомились с содержанием потенциальной государственной проверочной работы, отмечает Госагентство.
2: Про погоду.
1: Вечером в среду и в ночь на четверг страну с запада будут пересекать дождевые облака, температура воздуха понизится до плюс 11, плюс 15. В четверг днем выглянет солнце, в Латгале будет более облачная и дождливая погода, в Курзаме усилится западный ветер. Температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 19. Похожая температура прогнозируется до конца недели, лишь в ночь на пятницу. Столбики термометров местами опустятся до плюс 7. Местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в Курзаме и на северо-западе Видземе. Возможно, в воскресенье Латвию с запада накроет обширная зона осадков. Скорость юго-западного ветра в порывах временами будет усиливаться до 10-15 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Ожидается, что в начале следующей недели станет прохладнее и временами будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
7: В театре Чехова будет...
8: Тише!
7: Что такое?
8: По-русски об искусстве нельзя.
7: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
8: Что еще ты мне не скажешь?
7: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
8: Один за всех.
7: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
8: Цитаты и стихи можно?
9: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
8: Понравилось?
7: Поэт.
8: Где встретимся?
7: Встретимся в Чехове.
10: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс от звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
11: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Пероне. Информация хбфлв и билишу сервис.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Роковое число.
1: Сигнализация есть на каждом автомобиле. Но вряд ли владельцы задумывались о том, что при нажатии клавиши на брелке они могут столкнуться с трудностями. Все дело в том, что если вы нажмете на клавишу открывание более 300 раз, а авто будет располагаться вне зоны действия девайса, пульт потеряет синхронизацию с транспортным средством. В результате серьезная поломка и дорогостоящий ремонт.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгала сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А. И в интернете milbaza.lv.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
8: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
9: Более 30.

миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Артур Степанян. Так и знай.

0: Автомонитор.
1: Наше осеннее путешествие по рижским и латвийским дорогам продолжается. Час пик к этому времени стартовал. Многие, наверное, заметили, что вечерний разъезд в последнее время сместился влево и теперь начинается не в 5 часов, а уже в 4. Трафик начинает прибавлять и к этой минуте уже набрал полновесные 5 баллов. Количество заторов приближается к 40. При этом от 10 минут пробок немного. Тормозят Вискалю и Крустобазница в Чекуркансе, а также сложно в Пардаугаве на Даугавгривас и Булю. В остальном все более-менее или мы чего-то не знаем. Так сообщите о том, что мешает движению, о крупных заторах, о ДТП или других помехах на дороге по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вот как, например, это сделал Алексей Николаев. Он прислал сообщение о том, что не нужно превышать, особенно во время акции безопасности движения Road Pool, которая началась сегодня и продлится до 22 сентября. Мы послушаем сообщение Алексея в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги будут безопасными, а настроение хорошим. С вами любимое радио.
2: Всем добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Латгалес, район Румбылы, уже под присмотром фоторадара. Так что будьте внимательны, не нарушайте скоростной режим. И всем хорошего дня.
0: Автомонитор, авторадио. Реклама.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитосантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитосантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Борис Бреча. Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Борис und Viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу Сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Запланированные для детей в регионах услуги здравоохранения в большинстве случаев недоступны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Проверив 5 предназначенных для детей программ вторичной амбулаторной медицинской помощи в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения соответствующие услуги детям фактически не предоставляют. С 2026 года созданы 14 отдельных программ вторичной амбулаторной медпомощи для детей. Однако госконтроль отмечает, что планирование финансирования пока не обеспечивает фактическую доступность услуг. Например, при поиске кардиолога для ребенка на сайте электронной регистратуры указывается 12 лечебных учреждений, хотя на самом деле детей принимает только одно. Часть врачей детей не принимает вообще, другие устанавливают возрастные ограничения. Информация на сайте обновляется раз в месяц с задержкой, поэтому указанное время ожидания не всегда соответствует реальной ситуации. В целом, ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет. На практике государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии. Услуги планируются фрагментарно, без достаточной информации о потребностях детей и доступном медперсонале. Каждому лечебному учреждению оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов – детям, взрослым или обеим группам – предоставлять. Госконтроль также отмечает, что объем услуг в значительной степени определяется количеством ранее оказанных услуг, а не фактическими потребностями детей и возможностями лечебных учреждений. В 2024 году государство потратило на амбулаторное медобслуживание детей 93 миллиона евро, а семьи за платные услуги для детей заплатили еще как минимум 14,5 миллионов евро. Госконтроль отмечает, что 69% детских врачей Латвии работают в Риге, где предоставляется 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям. В ряде медицинских областей в регионах детских врачей нет, поэтому услуги детям часто оказывают врачи общей специальности. В среднем каждый рабочий день примерно 350 детей из регионов едут в Ригу за оплачиваемой государством вторичной амбулаторной помощью. Для семей это означает расходы на транспорт, питание, иногда и проживание. Родителям приходится пропускать работу, детям – учебу. По оценке ревизоров, в регионах необходимо обеспечить детей основными специалистами и педиатрами. Более сложные, редкие услуги сконцентрировать там, где можно обеспечить необходимый опыт и качество. Сейчас такой четкой сети услуг нет. Недостатки выявлены в первичном здравоохранении. При этом ситуация может еще больше обостриться нехваткой семейных врачей. К 2030 году договор с Национальной службой здравоохранения планируют расторгнуть 156 практик семейных врачей. Это 13%. Однако на этих территориях не нашлось желающих их перенять. В этих практиках зарегистрировано более 32 тысяч детей.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня в Латгале будет преимущественно облачно и дождливо. Ветер будет дуть с запада, юго-запада от 2 до 9 метров в секунду, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которых узнаешь с первых нот по голосу, подаче и особой энергетике. Одним из них является Дмитрий Колдун, который продолжает удивлять и дарить новые песни. Широкую известность он получил после участия в музыкальных телепроектах, где сразу привлек внимание зрителей и профессионалов. Победа в «Фабрике звезд» стала важным этапом и дала мощный старт сольной карьере. Потом он представил свою страну на конкурсе «Евровидение», закрепив за собой статус востребованного исполнителя. Представляем новую работу Дмитрия Колдуна «Ключи». Очередной хит, который уверенно закрепится в эфире Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Выпуск сразу начнем с хорошего. В прогнозе на сегодня вечером была вероятность осадков. Она и остается, но сместилась ближе к 22 часам. Так что текущий час пик пройдет в условиях сухих и комфортных. Что касается непосредственно трафика, то он находится в диапазоне от 6 до 7 баллов. При этом каких-то глобальных заторов на карте города не видно. Во всяком случае, пока. Из того, что на 10 минут и более, отметим Круста, Базницас и особенно Вискалю, подгрузилась Густава Зем Галагатва перед Бриево с обеих сторон, в центре 10-минутная пробка на Стабу и плотно на Лачплише чуть ли не по всей длине. В Пардаугаве сложнее всего на Даугавгривас, а также на Слокас. Напомню, что завтра в рамках начавшейся недельной акции безопасности движения Роудпол пройдет всеевропейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, чтобы хотя бы в один отдельно взятый четверг на дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. Будем внимательны и постараемся ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза. Это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницгалас 18А. И в интернете milbaza.lv.
5: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Что делать со старым комплектом резины, который уже не годится для езды? В гараже хранить бессмысленно, возле мусорных контейнеров оставлять нельзя, а за утилизацию обычно приходится платить. Но сейчас в Риге от старых покрышек можно избавиться абсолютно бесплатно. За 4 недели жители предприятия Латвии уже отправили на переработку более 25,5 тысяч старых автомобильных шин. В общей сложности это более 255 тонн резины. Акцию «Дай шинам вторую жизнь» решили продолжить и в сентябре. Для обычных автомобилистов условия довольно простые. Бесплатно можно привезти до 4 старых шин от легкового автомобиля. Покрышки должны быть без дисков и относительно чистыми. Землю, листья и прочий мусор на них лучше заранее убрать. Частные лица могут привезти шины без предварительной записи в любой рабочий день с 9 утра до 4 часов дня. Принимают их в порядке живой очереди в комплексе по обращению с отходами 3R на улице Атласа в Риге. Для предприятий данная акция продлится до 25 сентября. В данном случае одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 легковых шин. Но здесь уже потребуется заранее заполнить электронную заявку и забронировать время. Есть, кстати, и ограничения. Шины от грузовиков, тракторов и промышленной техники бесплатно не принимают. Так что если старый комплект уже который год занимает место в гараже или в кладовке, сейчас хороший повод наконец-таки с ним попрощаться. А теперь настоящий так называемый гаражный лайфхак. Некоторые опытные водители делают маленькое отверстие в нижней части глушителя. Зачем? Причина называется конденсат. При работе двигателя внутри выхлопной системы образуется вода. Особенно много ее появляется при коротких поездках, когда глушитель не успевает нормально прогреться. Влага остается внутри и со временем способствует коррозии. Небольшие дренажные отверстия действительно предусмотрены конструкцией некоторых глушителей, но самостоятельно хвататься за дрель все же не стоит. При сверлении повреждается защитное покрытие металла, и вместо борьбы с ржавчиной можно создать новое место для коррозии. И тут нужно точно знать внутреннюю конструкцию конкретного глушителя.

0: производителя. Поэтому идея понятна, вот исполнение лучше оставить производителю или специалисту. Ну и в конце небольшая актуальная новость. BMW объявила крупную отзывную кампанию, которая затронет почти 190 тысяч автомобилей. Причина серьезная. Неисправность реле стартера в некоторых случаях может привести к возгоранию. Под отзыв попали автомобили 3, 5 и 7 серии, выпущенные с конца июля 2014 года по ноябрь 2020. Проблема связана с тем, что внутрь корпуса реле стартера может попадать вода. Со временем появляется коррозия. Повреждаются контакты и возникает риск короткого замыкания. До серьезной неисправности автомобиль может подавать сигналы. Например, двигатель начинает запускаться с перебоями, из моторного отсека появляется запах гари или на приборной панели загораются предупреждения об электросистеме. Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, рекомендуют обратиться в официальный сервис. Поскольку это отзывная компания производителя, необходимый ремонт проводится бесплатно. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
8: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишесервис.лв.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз медиков проведет протест и потребует отставки Абумери. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил поддержать требования обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы для всех работников здравоохранения, организовать акцию протеста, пикет у кабинета министров, а также потребовать отставки министра здравоохранения Хасама Абумери. Профсоюз неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, обращая внимание на недостаточную оплату труда, нехватку персонала, чрезмерную рабочую нагрузку. Профсоюз потребовал обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством услуги здравоохранения. Профсоюз также потребовал пересмотреть правила Кабмина о минимальной месячной заработной плате и специальной доплате для работников сферы здравоохранения, а также ввести механизм регулярного пересмотра заработной платы. В сентябре Минздрав проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228 миллионов 700 тысяч евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, как и не был определен план дальнейших действий или срок принятия решения. В проекте ответа Кабмина по госбюджету на 2027 год признана потребность в дополнительном финансировании отрасли здравоохранения в размере 663 миллиона евро, однако на человеческие ресурсы указана потребность лишь в объеме 45 миллионов 200 тысяч евро. В проекте не определен фактический объем выделяемого финансирования, отмечает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода. Совет также решил организовать у здания Кабмина пикет с соблюдением требований закона о собраниях, шествиях, пикетах. Одновременно Совет профсоюза решил выразить недоверие министру здравоохранения Абумери, потребовать его отставки, указывая на неспособность министра добиться конкретного, достаточного и финансового обеспеченного решения правительства для предотвращения кризиса в здравоохранении. В решении Совета профсоюза указано, что цель, установленная в основных положениях общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, достичь в 2027 году государственного финансирования здравоохранения в размере 6% от ВВП, не будет выполнена. Также не введена предусмотренная в основных положениях ежегодная индексация целевых зарплат медработников в соответствии с ростом заработной платы в стране. Если правительство не примет конкретных и финансово обеспеченных решений о финансировании здравоохранения и повышении заработной платы всех работников отрасли, Бюро профсоюза поручено созвать внеочередное заседание Совета для принятия решения о дальнейших мерах по защите коллективных интересов, предусмотренных нормативными актами. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода обращает внимание на то, что в докладе Европейской комиссии по Латвии за этот год констатированы недостаточное госфинансирование здравоохранения и существенное нехватка человеческих ресурсов. На 1000 жителей в Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры по сравнению с показателем 4,3 врача и 7,6 медсестры в среднем по Евросоюзу соответственно.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня в Латгалае будет преимущественно облачно и дождливо. Ветер будет дуть с запада, юго-запада от 2 до 9 метров в секунду, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Ловим хорошую осеннюю погоду, смотрим, что с трафиком в латвийской столице в данный момент. Очень хорошо, что постоянные участники акции пилотов микс-медиагруппы присылают сообщения с дорог. Мы сейчас ничего не проводим, тем не менее, инфу исправно от наших друзей получаем. Вот Алексей Счастливчик прислал видео, не работает светофор на перекрестке Дзирна-Вусатеклес. Так что будьте внимательны и следите за знаками приоритета. Кроме того, Алексей отметил, что перекрыли участок улицы Межи. Если двигаться прямо через Ранька-Дамбис от дома печати, то нужно найти быстро объездной маршрут. Еще одно сообщение прислал водитель фуры Евгений.
2: Добрый вечер. Информация от Евгения. Из центра с островного моста хвост стоит от кольца Мукусалас и на Зепникал с улицы Валдыка тоже изрядно забито.
1: Спасибо Евгению, эту инфу мы получили с полчаса назад, но судя по хвосту на островном мосту, по направлению в сторону Вени-Базгатве, оно еще актуально. Хотя здесь объехать не получится. Просто наберемся терпения и послушаем любимое радио. В общем и целом, обстановка в городе улучшается, в среднем уже 4 балла, но, как мы видим, сложные места остаются. Тем не менее, свет в конце разъезда уже виден, так что всем хорошего вечера, а я, Владимир Тин, прощусь до завтра. Напомню, первый выпуск «Автомонитора» в 8.15.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.

Интересный факт. Автомобильные шины. Изначально автомобильные шины были белыми или бежевыми, и только в 1912 году приобрели привычный нам черный цвет, так как производители начали добавлять к резиновой основе углерод как консервирующий и стабилизирующий элемент. Именно поэтому символ компании Michelin с конца 19 века является белым, а не черным. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

за рулем уже который год. И одно могу, друзья, сказать: на дорогах надо бы, народ, правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю, скоростной режим я не нарушаю, ведь без правил ездить нам ни то ни сё. Уважаю ПДД, вот все.

0: Будь здоров и доброго пути.
1: Уважаю ПДД, уважаю,
0: даже если иногда

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное.

0: Отопительные котлы «Ферроли». Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность, и именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!

Реклама. 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которых узнаешь с первых нот по голосу, подаче и особой энергетике. Одним из них является Дмитрий Колдун, который продолжает удивлять и дарить новые песни. Широкую известность он получил после участия в музыкальных телепроектах, где сразу привлек внимание зрителей и профессионалов. Победа в «Фабрике звезд» стала важным этапом и дала мощный старт сольной карьере. Потом он представил свою страну на конкурсе «Евровидение», закрепив за собой статус востребованного исполнителя. Представляем новую работу Дмитрия Колдуна «Ключи». Очередной хит, который уверенно закрепится в эфире Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей.

0: лицом 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Анжелика Варум. Художник, что рисует дождь. Запись выступления апрель 2022 года.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: торт.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» история человека, который доказал: даже в самые трудные моменты можно изменить свою жизнь, если не потерять веру в себя. Фильм «В погоне за счастьем» — это трогательная история о борьбе, надежде и силе характера. Картина основана на реальных событиях и рассказывает путь Криса Гарднера, человека, который прошел через нищету и бездомность, чтобы однажды добиться невероятного успеха. Фильм «В погоне за счастьем» рассказывает о простом продавце — Крисе Гарднере. Главную роль исполнил Уилл Смит, а его сына в картине сыграл настоящий сын актера Джейден Смит. Их экранные отношения стали одной из самых сильных сторон этой истории. Действие фильма переносит зрителя в Сан-Франциско начало 80-х годов. Крис вкладывает все семейные сбережения в продажу специального медицинского оборудования. Но товар оказывается почти никому не нужен. Из-за финансовых проблем рушится его брак, и мужчина остается один с маленьким сыном на руках. Несмотря на отсутствие денег и стабильного жилья, Крис получает шанс пройти неоплачиваемую стажировку в крупной брокерской компании. Из 20 стажеров только один должен получить постоянную работу. Чтобы добиться цели, ему приходится совмещать обучение, поиски клиентов и заботу о ребенке. Иногда отец и сын остаются без дома и вынуждены ночевать в самых неожиданных местах, но Крис продолжает бороться ради будущего своего сына. Кино «В погоне за счастьем» — это не просто история успеха, а фильм на реальных событиях о силе любви, упорстве и желании изменить свою судьбу. Позже Гарднер действительно стал успешным бизнесменом и основал собственную компанию. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
2: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Первый автомобильный радиоприемник был собран в 1929 году.
1: Первый автомобильный радиоприемник весил целых 12 килограммов, монтировался под приборной панелью и управлялся с помощью пульта на руле. Таким образом, первое автомобильное радио оказалось довольно дорогим изобретением, доступным только богатым людям.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Батырхан Шукенов – известный певец и композитор из Казахстана. Он стоял у истоков и был фронтменом коллектива «А-студио», который под покровительством Примадонны, то есть Аллы Пугачевой, превратилась из никому неизвестного казахского коллектива в одну из самых востребованных групп в 90-е годы. Профессионализм, сдержанность, интеллигентность – все осталось на своих местах в годы сольной деятельности Батырхана Шукенова. Это тот период, когда он покинул коллектив, что больше было похоже на подзабытое звучание раннего А-студио, чем на карьеру с новыми идеями. Правда, сегодня нам остается только вспоминать известные песни Батырхана Шукенова. В 2015 году он трагически скончался. В проекте «Живой звук» Батырхан Шукенов и песня «Дождь» в живом исполнении.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг.

эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия. This is the story of my baker.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которых узнаешь с первых нот по голосу, подаче и особой энергетике. Одним из них является Дмитрий Колдун, который продолжает удивлять и дарить новые песни. Широкую известность он получил после участия в музыкальных телепроектах, где сразу привлек внимание зрителей и профессионалов. Победа в «Фабрике звезд» стала важным этапом и дала мощный старт сольной карьере. Потом он представил свою страну на конкурсе «Евровидение», закрепив за собой статус востребованного исполнителя. Представляем новую работу Дмитрия Колдуна «Ключи». Очередной хит, который уверенно закрепится в эфире Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

сердца, с чего недолго загрустить. Не опустись, чтобы обидеться.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «На-на». «Упала шляпа». Живое выступление 2019 года.
1: Опять новинка.
2: Давай, Дашинскую!
3: Самый сок!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Не только

0: 3FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Родоначальник багги.
1: Именно машина Volkswagen Жук стала родоначальником автомобиля багги. Первые гонки по песчаным дюнам Калифорнии начались еще в 60-х годах. Довольно быстро появился особый тип автомобиля, что сочетало в себе ходовую часть автомобиля Жук и оригинальный открытый кузов.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Иногда. Запись выступления июль 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Волгин. Ночка. Запись выступления декабрь 2020 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года,

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 3 часа.
0: Авторадио.